Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ L номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Power.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.
2: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
3: Kima Sounds, Rise Slow.

0: Get ready.
1: Пауэрхит Радио с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Дэвид Гетта и Хайпатон. You and I, me and you.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

0: New and fresh music. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Ian Asher is Tell a Lefty, Boston.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power

Урхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Music. Power. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Miley Cyrus, Bass Persuades. Let's go.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.7.

The radio station. This is Power Hit Radio. Feel the power. Power Play. Yes. Power Play. Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78 51 50. Рогозерская, 20. This is power play.

0: Power Hit Radio. New and
1: fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Topic и Carte Blanche. Lucky ones.

0: Hit Radio. New and fresh. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Two Colors, Prima Donna.

0: Columbia Stereo.
1: That is so cool.
2: Turn on Power Hit Radio.

0: добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Леди Гага и ее зомби-бой открывают наше сегодняшнее утро. Ну а что еще слушать в четверг-то? В это состояние уже пора бы и впадать, потому что совсем скоро мы с вами превратимся в прекрасных бабочек, которые будут порхать у нас над выходными. Я вообще вам сегодня другую новость принес, и не про Леди Гагу даже, а про Ленни Кравица. Ну давайте про важное, про Мурманское для начала. Либо у нас около X-Fit'а не работает светофор, либо у меня очень лихой водитель попался, который сегодня вез меня этим утром на эфир. Так что будьте внимательны, будьте аккуратны, либо там действительно сложности с сигналами светофоров, либо очень бодрые люди прямо с самого утра на дорогах. Так вот, новость, которую я вам все-таки сегодня нес для начала нашего утреннего эфира. Если вам не хватает взрослых игрушек, поймите меня правильно, я про ипотеку, я про кружки для ваших детей, я вот об этих игрушках, а не о том, о чем вы уже успели подумать, то вот что не хватает для вашей коллекции абсолютно точно. Ленни Кравиц, помните такого музыканта, стал частью коллекции кукол Барби. Ну, не в смысле, что совсем у нас мир прогнил, а его сделали вот таким вот Кеном, у которого есть сетчатый топ с воротником, его фирменный ремень с заклепками, солнцезащитные очки, ну и самое главное, дреды, пирсинг и татуировки. Так что, если вы не знали, во что поиграть на ближайших выходных, вот можно в Ленни Кравица. Ну и теперь, благодаря этому, Ленни жил, Ленни жив и точно будет жить и дальше, по крайней мере, вот в этих образах от Metal, которая выпускает долгие-долгие годы вот эти замечательные игрушки. Ну что ж, всем доброе утро. Вот такое вот оно у нас сегодня на 104.5. Будьте внимательны на дороге, ну и всегда оставайтесь открытыми новому. Меня зовут Сергей Сачков. Всем доброе утро. Я один против сна на 104.5. Просыпайтесь.

Центр Мурманска продолжает готовиться ко дню города, к 110-летию. В этом году и ко всем тем работам, которые уже там развернулись по всем сторонам и в каждом уголке, добавилась еще одна. Между Домом торговли и Азимутом, он же гостиница «Арктика», на проспекте Ленина будет регулируемый пешеходный переход. И обещают, что он появится там уже до конца сентября. Ну а до завершения этого месяца, напоминаю, у нас ровно неделя осталась. Вот мы и сегодня в утреннем круиз-контроле не хотим обсуждать с вами конкретно этот появляющийся пешеходный переход регулируемый, потому что он там будет в любом случае. Мы хотим про другое вас спросить. Да, сегодня 24 сентября. Где еще в Мурманске нужно добавить возможность перейти дорогу? И где пешеходам приходится, ну, слишком долго ждать зеленый свет, а переходить потом нужно будет очень и очень быстро. 488-448 с 8 до 9 утра обсуждаем эту тему в нашем утреннем эфире. Ну и, разумеется, мобильное приложение и группа ВКонтакте для всех ваших сообщений открыто, в том числе и для наблюдений за дорожной ситуацией.

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 с сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» Кондопога. Информационная поддержка «Пауэрхит Радио». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
2: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
3: Партнер проекта производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
2: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
4: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
5: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
2: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке. Вот наш спонсор, видимо, влияет, ну, не на погоду, конечно, но и на ее прогноз, а как минимум, потому что откуда этот ветер взялся и до сих пор от нас не уходит, решительно непонятно. Уже какой день подряд у нас, ну, не меньше 10 метров, а в секунду завывает и задувает, и вот сегодня ровно с такими же порывами он и остается. Направление у ветра юго-западное, на термометре между тем у нас плюс 8 градусов, кстати, очень приятная погода по, ну, если смотреть просто на термометр и голову не высовывать в окошко. Ну, а что касается дождей на сегодняшний день, вот тут подожди, а сказать, конечно, им не удастся, потому что в какой прогноз не загляни, все говорят об одном, что сегодня с 10 утра потихонечку начнет накапывать, набирать и прям к позднему вечеру начнет откровенно наш Мурманск заливать. Если смотреть на количество капель в прогнозах погоды, не угомонится он прям до самого утра завтрашнего дня и будет нас заливать всю-всю ночь в нашем Мурманске. Как это в итоге сложится? Будет ли вообще дождь в принципе? Будем уметь смотреть, разбираться, но лучше быть готовыми к тому, что вот эти кусочки чистого и красивого неба мы с вами еще буквально пару часов поглядим, и все потом вновь нас вот этой свинцовой пеленой затянет. Напоминаю, что прямо сейчас плюс 8, сегодня максимум до плюс 9, и дождь прямо на целый день нам обещают. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать кита. Видели? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Нежный заряд.
1: У нас сегодня какой-то отрицательный нежный заряд, но не в смысле, что негативный, а очень такие здесь убеждения четкие у нас собрались о том, что никогда мы этого делать не будем. Начнем с вами с певицы Бьорк. Сегодня она однажды заявила в своем интервью, что никогда не буду заниматься хип-хопом. Я же из Исландии. Йоу. Хотелось бы еще добавить в конце, конечно. Да, понимаю, Бьорк в том смысле, что определяет тебя очень место, в котором ты живешь, и хорошо бы каким-нибудь суровым исландским металлом заниматься. Но лучше не зарекайтесь, а то что-нибудь у вас откроется, новый альбом напишется, а вот эту вот цитату куда потом, на обложку, что ли, применить? Поэтому нет, будьте лучше всегда открыты чему-то новому, никогда не знаете, где это найдете. Робин Уильямс также категоричен, но уже куда веселее. Однажды он сказал: «Никогда, слышите, никогда не деритесь с некрасивыми людьми. Им терять нечего». Ну и Франц Кафка завершает наш сегодняшний нежный заряд в этот четверг и просто очень меланхолично спрашивает: «Ну почему же я не шкаф?» Наш дорогой Франц, еще буквально пару рабочих дней, и будете кроватью, тумбочкой, всем, кем захотите. Это была рубрика «Нежный заряд».
0: «Нежный заряд».

0: Реклама на Power Hit Radio. Во вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
1: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
0: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один против сна.
4: Hey, pick up. I want to come over.

0: Полярный эспрессо.
1: Если вы один из тех счастливых людей, которые совсем скоро отправляются в свой осенний отпуск, во-первых, расскажите нам об этом, пожалуйста, в нашем мобильном приложении. Мы за вас порадуемся, поаплодируем вам заодно. Есть на самом деле вариант маршрута и рекомендация вам по еде. В том числе у нас все-таки рубрика сейчас «Полярный эспрессо». Дело в том, что Роскачество назвало способ выбрать правильный пряник. Так что, если вы думаете, ехать ли вам в Суздаль, Переславль-Залесский и прочие города Золотого кольца, то вот вам, собственно, возможно, повод туда отправиться и выбирать правильный пряник. При этом выборе стоит обращать внимание не только на внешний вид упаковки, но и на состав, технологию приготовления, начинку и состояние изделия. Особое внимание при выборе стоит уделить начинке. Лучше, если в составе указано фруктовое пюре с перечислением конкретных плодов. И даже сколько такой пряник-то стоить будет, конечно, страшно даже подумать об этом в моменте. После покупки важно оценить консистенцию начинки. Она не должна быть жидкой и вытекать, но не должна быть слишком жесткой и сухой. Качественный пряник должен иметь правильную форму, без деформации, вмятин и расплывшихся краев. Я таких, мне кажется, в жизни не видел. Поверхность должна быть сухой, без крупных трещин и вздутий, ну а рисунок или надпись четкими. Все, теперь вы, в принципе, оснащены. Осталось только отправиться куда-нибудь в осеннее путешествие в Суздаль или в Ярославль. Ну и давайте к нашу землю вернемся сюда. Дело в том, что в России сокращается количество бургерных. Не знаю, как вы. Я, если честно, этому немножечко рад, потому что количество заведений, которые я еще не посетил, тоже, понятное дело, уменьшается. И мой кошелек, и моя талия пока еще держатся и благодарят меня эту новость в том числе. Число бургерных в российских городах-миллионниках за год снизилось на 1%. Теперь там в среднем 2360 заведений. Мама мия! Но при этом годом ранее рынок вырос на 47%. Я что-то не думаю, что они сильно, этот рынок бургерных, прям особо расстроился. Но рестораторы объясняют ситуацию ростом себестоимости бизнеса, подорожали мясо, аренда, труд, а высокие банковские ставки сделали кредиты менее доступными. При этом еще и конкуренция усилилась, бургерные теперь борются за посетителя не только друг с другом, но и с ресторанами других форматов. Дополнительное давление создает готовая еда в розничных магазинах. Они потому что наращивают ее продажи и забирают часть спроса у заведений общепита. Вот не так давно семьей ходили, праздновали день рождения в одном из заведений. Мама мия, конечно, если почитать, сколько ж денежек мы на приятное, безусловно, событие потратили. Но это, конечно, какой-то отдельный новый уровень, потому что раньше как-то казалось все это прям доступнее. Ну а теперь простые радости жизни у нас. Вот, например, взять и какой-нибудь кашей без молока, понятное дело, и без сахара взять и позавтракать. Получаем от этого удовольствие в том числе. Это была рубрика «Полярный эспрессо». Ну, вы там сильно-то, ладно, не расстраивайтесь. Так кофе себе налейте, и все будет прям классно. Приятного аппетита.
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама на Power Hit Radio. Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
1: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-6210. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
2: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Родозвук.
1: Сбылись наконец-то ваши просьбы, которые воплощает спонсор нашей рубрики «Мясорубка». Будем с вами сейчас разыгрывать 2 килограмма свиной лопатки. Вот прям вот так вот, да, в четверг наотмашь с самого утра. Давайте про важное вам еще раз напомню. Спонсор рубрики ИП «Шапитько» Денис Михайлович, самый большой магазин «Мясорубка» на Челюскинцев 26/1. Есть у нас уже дозвонившийся слушатель. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте и вам. Как вас зовут?
2: Андрей.
1: Ну что, Андрей, у нас сегодня на кону с вами пристав. Он какой бодрый. 2 килограмма свиной лопатки будем разыгрывать прямо сейчас. Мне прям интересно посмотреть, как это выглядит у человека, который приходит за таким призом. Восторг, конечно. Смотрите, будем с вами сейчас слушать трек, а потом я вас спрошу, песню какой российской певицы напоминает. Угу, вот это самое важное. Напоминает песню, которую вы только что сейчас будете слушать. Ну что, настраиваем свой музыкальный радар, включаем интуицию. Поехали.

0: Ну что, Андрей, выбирайте, чью композицию так отчаянно напоминает All Night Long, который звучит у нас прямо сейчас. Это Ева Польна, Maroof, Айова или Зиверт? Что-нибудь похожее у них слышали?
1: Что такое музыку? Ну пусть Зиверт будет.
0: Слушайте, а почему ее? Вот почему не Ева Польна? Почему Зиверт, Андрей? Я бы на вашем месте ее бы переслушал, потому что вам благодаря Зиверт достают сейчас 2 килограмма свиной лопатки. А мы давайте послушаем, как эти треки стыкуются друг с другом. А? Ну как вам коллаборация?

И тот, и другой трек услышал я у нас в наших музыкальных подборках на Power Hit Radio. Написал об этом нашему музыкальному редактору из серии Вячеслав Каверин. А напомните, как называется у нас англоязычный кавер на Зиверт, который есть в ротации нашей радиостанции. Он говорит, чего? Говорит, какой англоязычный кавер? Начали с ним выяснять, сравнивать и разбираться. Он говорит, ну, конечно, гармония прям один в один, но при этом ни у Зиверт, ни у Растера не указаны одни и те же авторы в кредитах, как их называют. Поэтому, возможно, как предполагает наш музыкальный редактор, просто взято это все из одного музыкального банка. Просто одни взяли, например, слова, а другие решили мелодию позаимствовать только. Ну, вот, собственно, так и случился у нас вот такой вот казус, знаете ли, в нашей музыкальной рубрике, поэтому... Но благодаря этому казусу Андрей заработал 2 килограмма свиной лопатки, так что давайте мы еще раз ему поаплодируем по этому поводу. Потому что какая разница, знаете, кто эту песню придумал, если на кого такие у нас классные призы. Андрей, на линии, пожалуйста, оставайтесь. Вам сейчас за эфиром буду рассказывать, как же ваш приз заполучить. Ну и напоминаем, что спонсор рубрики «Мясорубка». Открылся новый большой магазин на Челюскинцев 26/1. «Мясорубка» – один из лидеров в своей сфере. Регулярные поставки охлажденной свинины, говядины, баранины. Уникальный шкаф для сухого обозревания, в котором доходят премиальные говяжьи отруба. Группа ВКонтакте «Мясорубка».

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: Сегодня вовремя и в шапке Артем Моисеев, утренней студии Power Hit Radio. Доброе утро тебе.
4: Доброе утро и тебе.
3: Ну что, как там тебе на улице?
4: Слушай, люди еще не проснулись. Я сегодня за рулем сегодня с 6, мне кажется, утра. По всяким делам катаюсь. И вот я замечаю, что есть люди, которые садятся за руль, и они прям вот еле перемещаются, зевают за рулем. А некоторые еще умудряются смотреть в свой мобильный телефон. И поэтому перемещение по некоторым улицам наших спальных районов заметно медленнее, чем в остальных частях города. Вот, например, я сейчас ехал за мужчиной, но со скоростью 30 км в час. И не нарушив, я обогнать его никак не мог. Поэтому и не обогонял.
3: Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Поставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-кары под заказ. Фролова 24А, Кольский 27Б. Не знаю, приезжал ты на этом участке этим утром или нет, но уже многие мурманчане заметили и без нашей новости о том, что между Домом торговли и Азимутом на проспекте Ленина будет регулируемый пешеходный переход. И обещают, что он там появится уже до конца сентября, то есть буквально через неделю. Вот мы и сегодня в утреннем круиз-контроле у вас решили узнать, где еще в Мурманске нужно добавить возможность перейти дорогу. Ну, потому что смысл обсуждать конкретно этот участок. В любом случае, там уже появится у нас светофор. Хотим мы этого или нет.
4: В любом случае, автолюбители будут стоять каждые 10 метров. Чего уж там, можно и там еще налепить, еще и еще. Не, ну там он необходим, на самом деле. Чего уж там греха таить. Необходим, сам периодически там перехожу. Еще до появления светофора.
3: Ну, ты знаешь, на нашей фотографии видно, что и прямо посреди работ люди тоже у нас...
4: А это рабочий.
3: Дороги он прямо сейчас перебегают.
4: От одного грузовика до другого. Как ему еще? Видишь, он с документами в руках. Папка в руках.
3: Рассказывайте вы, где пешеходам приходится у нас ждать зеленый свет очень долго, а потом переходить слишком быстро и не успевать, возможно, даже. 488-448, группа во ВКонтакте, наше мобильное приложение, и Артем свой рот уже на немножечко приготовил.
4: Приготовил и открыл. Вас. А возможно, где-то не хватает светофора с кнопкой. Вот есть светофоры, но они раздражают, потому что они там работают ни туда, ни сюда. Вот был бы там светофор с кнопкой, было бы намного проще.
2: В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: И в тему нашего сегодняшнего утреннего обсуждения, напоминаю, говорим мы про регулируемые пешеходные переходы, пришла нам информация от Сан Саныча, от нашего слушателя. Говорит, что у X-Fit не работает светофор. Я причем частью вот этой истории стал еще в 6:30 утра, но, если
2: ты
1: честно...
2: Сломал?
1: Ты знаешь, я сначала вообще не разобрался, что происходит, потому что стоим мы на светофоре с водителем такси, который везет меня утром на эфир, не с каким-то конкретным. Ты не думаешь, что у нас тут роскошь, понимаешь, дворцов какая-то утренних ведущих постоянных. Нет. Просто вот на экономе кто приехал, тот, собственно, меня и привез. В общем,
2: на
1: стоим...
2: экономе даже?
1: Да. Стоим на светофоре около X-Fit, и вот такая вот ситуация примерно складывается. У нас красный свет, а потом в какой-то момент к нашему водителю подъезжает с другой стороны автомобиль, опускается стекло, что-то очень жарко говорится, и мы стартуем на красный. Я решил не переспрашивать лишний раз, что ему там такого наговорили. Просто мы поехали куда-то вперед. Оказывается, у X-Fit не работают светофоры.
2: Там была мотивационная речь, что, сынок, чего ты стоишь? Красный. Понимаешь, это зеленый для всех, красный для тебя.
1: Ну вот, собственно, поэтому я решил не уточнять, что там за разговор за такой был. Мы просто куда-то очень быстро поехали дальше. Обсуждаем с вами сегодня не эту историю, а о том, что между Домом торговли и Азимутом на проспекте Ленина появится регулируемый пешеходный переход. Спрашиваем вас не про него. Ну, смысл его-то обсуждать, он в любом случае уже готовится у нас. Даже если мы его прям не хотим, мы его вряд ли с вами отстоим. Не знаю, какая волна возбуждения должна подняться, чтобы действующие работы уже там взяли и свернули. Да и нужно ли?
2: Да не нужно, конечно. Там, на самом деле, то место, которое вот хочется перебегать, переходить. Возможно, мало кто обращал внимание, но вечером, да и не вечером, а днем, чтобы быстрее перебраться к Арктике, некоторые люди перебегают. Вот они вот выходят из парка и такие, да блин, туда идти 200 метров, сюда идти 200 метров, дай-ка здесь перебегу.
1: Вот вы меня раздражаете откровенно, вот эти вот люди, которые не могут дойти 200 метров до ближайшего пешеходного перехода или светофора. Что ж вам не имется-то? Что ж вам так хочется броситься под колеса автомобиля или троллейбуса?
2: Нет, надо подождать, пока не будет никого, и перейти.
1: На проспекте Ленина.
2: На проспекте Ленина. А есть и бывает и такое.
1: Ну, если в 4 утра там бродить, то, может быть,
2: да
1: и такие...
2: Да, в 4 вечером тоже можно. В общем, с этим светофором я кое-как согласен. Главное, чтобы он как-то был взаимосвязан с другими светофорами, которые со стороны Юности и вот со стороны площади 5 углов. Потому как лучше там, необходим там зеленый коридор, а не так, чтобы мы стояли сначала на одном светофоре, потом доехали до другого, там постояли, потом доехали до еще одного светофора, там постояли. Ну, в общем, могут возникнуть вот такие вот негодования. У меня, как у автолюбителя, они периодически бывают. У нас любят понатыкать светофоры, и ты каждые 100 метров стоишь. Я вот единственное место, где и раздражался, и наслаждался светофорами.
1: А, в этом смысле?
2: Да. Там длинная прямая вдоль берега, вдоль лазурного берега в Ницце. И каждые 100 метров ты останавливаешься, потому что светофор. Ну, ты такой, ну ладно. Немножечко прощаешь вот архитекторов и инженеров за это, и градостроителей, что, ну, тут хотя бы есть на что посмотреть. У нас, конечно, тоже есть на что посмотреть. Я никакую аналогию не провожу, вы не подумайте. Но вот хотелось бы проехать.
1: Например, посмотреть на наши комментарии в группе ВКонтакте. Александр нам пишет, говорит, там и так через каждые 3 дома светофор можно узнать, зачем этот переход. И Александр второй отвечает ему. А в группе ВКонтакте конкретно в этом месте почти каждый день народ дорогу перебегает. Пусть хоть по правилам теперь переходит.
2: Согласен здесь полностью с Александром и с тем ответом, который он дал другому Александру. Другой Александр пишет.
1: Да.
2: Мурманск – лидер по числу светофоров среди городов с похожим населением. Мурманск – 200 светофоров, а население 267 тысяч человек. Тамбов – 178 светофоров на 262 тысячи человек. Архангельск – 140 светофоров, Нижневартовск – 138, Владикавказ – 134. При этом Мурманск – самый маленький по населению из этих городов.
1: Я такой статистики, если честно, не встречал еще ни разу в своей жизни. Александр, откуда у вас такие наблюдения? Я надеюсь, что Александр ездил и считал во всех этих городах.
2: Знаете, я как житель, точнее, родившийся, уроженец города Тамбова и бывающий там каждый год, я вам могу сказать, что 178 светофоров на этот прекрасный, дышащий зеленью город очень мало. Потому на самом деле, очень мало. И там, знаешь... так много хороших водителей, в кавычках, что и светофоры-то их не останавливают. И нужно тыкать не только светофоры, но и побольше там лежачих полицейских.
1: Да вот нам
2: поэтому такая вся статистика.
1: Нам сейчас от Дениса пришло сообщение. Говорит, интересно слышать от Артема, что он поощряет переход дороги в неположенных местах. Это же отец троих детей, уточняет
2: для
1: тебя Денис.
2: Я говорю, что там необходим светофор, и то, что там люди перебегают.
1: К сожалению, это есть, и там большое количество туристов, которые из одного ресторана в другой перебираются, зная... вот этот неуловимый стиль, в котором даже азиатские гости переходят дорогу, там, конечно, потенциально опасным местом это сразу же становится. Мы у вас сегодня узнаем, где в Мурманске нужно добавить возможность перейти дорогу, где еще такой возможности стоит появиться, и где пешеходам приходится ждать зеленый свет, ну, слишком долго, а переходить очень быстро. 488-448, группа во ВКонтакте, наше мобильное приложение и автохит по традиции, как всегда, в этой части нашего утреннего круиз-контроля.
0: Автохит.
1: Беспокойство многих водителей о том, что теперь на проспекте Ленина будет не проехать из-за еще одного регулируемого пешеходного перехода, который у нас появится. Как нам Артем сказал, что нужно еще и над светофорами, над системой зеленой волны нам поработать. Поэтому пускай вот этот Red Light, который у нас звучит в автохите, вот он только в песне там и остается. Вам всегда зеленый свет светит. И даже этим утром напоминаем, кстати, что у X-Fit тоже светофор не работает. Учитывайте это тоже при своем движении.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобиля 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25, 25, 50.
2: Круиз-контроль. Осень – время перемен. Начните ее с заботы о себе и детях. Спортивный комплекс «Гольфстрим». Большой бассейн, секции плавания от 3 лет. Уютное кафе для родителей с видом на бассейн. Тренажерный зал, сауна, солярий. Скидка 20% на первую персональную тренировку в сентябре. 31-11-30. Кольский, 14.
3: Это мы – единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
4: Вот она, рыба вашей мечты.
5: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-10-92, 8-911-060-10-92. 92 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
2: Круиз-контроль.
1: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролова 24А.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Запоминай не только день и ощущения, но и эту картинку за окном, потому что, кажется, ей буквально несколько часов остается, а дальше дождь у нас в Мурманске. По крайней мере, так, пока такой прогноз у нас на сегодняшний четверг нам обещают. Ветер у нас юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Хоть немножечко он с раннего утра подуспокоился, потому что там было и 10, чуть ли не 12 метров в секунду. Сейчас всего лишь 7. Это приятно, конечно. Погода у нас тоже однозначная. Ровно возле этой цифры продолжает крутиться. Плюс 7 в Мурманске у нас на эту минуту. Не сильно мы сегодня будем разгоняться. До плюс 9 нам обещают. Но и самое главное, с 10 утра и на целый день заливное будет у нас в Мурманске в очередной раз.
2: Как это плохо. А утро было таким прекрасным, настоящим осенним, солнечным. Птички пели. Листва вот эта вот разноцветная, пестрая, шелестит и что-то тебе говорит там. Идите сюда, иди.
1: Это не листва тебе говорит. Готовы мы, надеюсь, с вами сегодня к дождливому четвергу.
3: Нет.
1: Ну, если у вас есть время, еще что-нибудь обязательно забросьте с собой, то ли зонтик, то ли дождевик, либо просто смирение и примирение с тем, что нас сегодня ожидает. Если что-то изменится, мы вам, естественно, об этом в моменте расскажем. Пока красота, лепота, даже немножечко голубого неба у нас виднеется, и плюс 7 градусов в Мурманске на эту минуту.
0: Круиз-контроль.
1: Перед тем, как вернуться к теме нашего сегодняшнего обсуждения, давай. Нам два сообщения прилетело. Одно от Никиты в нашей группе во ВКонтакте. И наш слушатель, так он подписан в нашем мобильном приложении, говорят нам о том, что не работает наше мобильное приложение. Я лично вот только что взял и проверил на своем смартфоне. Все играет, все совпадает. Поэтому посмотрите, пожалуйста, внимательно, все ли у вас так. Прибавлена ли у вас громкость? Давайте вот с этого начнем, с базового.
2: С базового это надо перезапустить. Пустить компьютер.
1: Например. Все же на компьютере слушают, да, конечно.
2: Ну, я имею в виду устройство. Ну, а мы продолжаем наше сегодняшнее общение в утреннем круиз-контроле. Говорим сегодня на светофорную тему. Где в Мурманске необходимы, нужны, как кровь из носа, прям светофоры. А все почему? А все потому, что совсем скоро, уже к концу этого месяца, на проспекте Ленина появится новый красивейший светофор между Домом торговли и Азимутом. Это мы уже не обсуждаем. Это уже будет. Это уже факт сложившийся. Потому что я смотрю по количеству сообщений, кто говорит, да не нужен там светофор. Кому он там нужен? Вы чего? Нужен. Ну, я примерно так озвучиваю.
1: Вячеслав нам только что написал сообщение, говорит, доброе утро, все работает.
2: И светофор возле X-Fit'а, и приложение. Да, кстати, сообщите нам, что со светофорной перекрестки у X-Fit'а. Сообщали, и в начале этого часа, и Сергей сообщал до этого, он ехал, извините меня, в 6 часов утра, ничего не работало.
1: Ты про светофор около X-Fit'а.
2: Да.
1: Ну, в принципе, да, если честно, слабо что-то работает в 6.30 утра, это точно. Давайте к вашим комментариям перейдем. Вот нам Наталья написала конструктив. Сообщение говорит, доброе утро, необходим светофор на пешеходном переходе от Руси к Пинро. Там постоянно сбивают людей, на прошлой неделе сбили юношу.
2: А все потому, что там перебегают зачастую.
1: Ну и там же есть пешеходный прям переход.
2: Там есть там прям пешеходный переход. Есть, знаете, такое правило. Ты и я, детям, я просто зацепился за комментарий, где там написано «Отец троих детей, и вот в неположенном месте
1: переходит». Это тебе, да, между прочим.
2: Да, ну там, потому что имя Артем. Так вот. Написано. И к тому, что нужно, когда ты ступаешь на пешеходный переход, ты должен повернуть голову в сторону водителя, да, и обратить внимание, он тормозит или не тормозит. Что, как он там вообще у него самочувствие? Готов ли он пропустить тебя или не готов? Да, мы живем в таких реалиях, где мобильный телефон зачастую отвлекает абсолютно всех. Я говорю сейчас не только про водителей. Товарищи пешеходы, они бывают, идут с такой скоростью вдоль дороги, и доходя до пешеходного перехода, не сбавляет эту скорость, он просто выскакивает на дорогу, и зачастую он выскакивает на дорогу не на самом пешеходном переходе, а, ну, немножко загодя, буквально за 2-3 метра. Конечно, не нарушая тем самым правила дорожного движения, но все равно для водителя это, такой рисковый момент в его водительской карьере.
1: Александр, любитель не только кофе, нам прислал сообщение в нашем мобильном приложении. Задумался как пешеход, где бы мне хотелось дополнительный светофор, и понял, что нигде. Уровень светофоризации в Мурманске считаю более чем достаточным. По поводу, кстати, проспекта Ленина, если уж говорят наши слушатели о том, что вот Сергей, в частности, ноунейм в нашей группе в ВК, о том, что пробка на весь проспект, написал комментарий Сергей. Думаю, ну если уже и так так себе. Так, может, мы еще вернем пешеходные переходы на прежних местах, которые у нас были. Мне вот их прямо не достает в некоторых локациях, если честно. Как пешеходы, я понимаю, что как водитель ты сейчас будешь очень сильно возбуждаться.
2: Да нет, нет, я вообще, в принципе, мне 37 лет, я уже... Мне все равно, я понял.
1: Раньше просто был пешеходный переход от драмтеатра к Глобусу.
2: Да, помню такой.
1: А еще был пешеходный переход в районе дома номер Ленина 78, чтобы проще всем было понимать.
2: Два зеленых здания.
1: От Золотого Тельца к памятнику Ленина.
2: Да.
1: Но
2: вот
1: насколько...
2: прям вспомнил от Золотого Тельца. Вот, к памятнику Ленина.
1: Ну,
2: да. Где от Комсомольской... Ой, нет, от
1: Из Пионерского переулка ты выдаешь.
2: Да, наверное.
1: Да. Но светофоров там не прошел. Вот если был бы какой-то пешеходный переход, было бы там, если честно, очень-очень симпатично. Но это мне как пешеходу. Рассказывайте вы, что вы думаете по этому поводу? Где нам стоит добавить светофоров? Ну, а на каких участках дороги у нас в Мурманске ждать зеленый свет? Ну, прям слишком долго, а при этом переходить приходится очень быстро.
2: Ну, слушай, я не знаю, что насчет светофора, но пешеходный переход явный. Я бы сделал это на спуске от Чиполлино, когда ты спускаешься к улице Павлова. Там вот иной раз водители, да и я в том числе, как водитель, задаюсь вопросом, а нужно ли здесь пропускать человека, который перебегает дорогу, потому что там нет ни одного обозначения, что здесь пешеходный переход. А дорогу-то нужно как-то перейти.
1: Ты знаешь, на участке с похожим рельефом предлагает наш слушатель Миша поставить переход в промежутке между ДОСААФом и бывшей рекомой Накниповича. Там постоянно люди перебегают дорогу. Вот почему-то всегда какая-то манечка перейти дорогу в неположенном месте, либо на спуске, либо на подъеме, где очень непросто водителям взять и резко затормозить.
2: Но,
1: потому что что Чиполлино, что Книповича, вот именно на спуске почему-то предпочитают.
2: На спуске там перенесли же сейчас светофор. Пешеходный переход
1: чуть дальше. Это с другой стороны горы, да.
2: Да.
1: А мы говорим в сторону планерной ближе.
2: Я понял, но там невозможно увидеть его. То есть, насколько я помню, мне объясняли, а я плюс-минус учился в этом районе на права, и мне объясняли, что здесь не видно, мне объясняли относительно транспортного средства, не видно транспортного средства, потому что ты поднимаешься вверх, в горку, если ты едешь в сторону Рогозерки. И если там будет пешеходный переход, то, соответственно, возможно, какие-то осложнения.
1: 488-448, мобильное приложение, группа во ВКонтакте. Все, что думаете по этому поводу, узнаем у вас, где в Мурманске нужно добавить возможность перейти дорогу, а где пешеходам приходится ждать зеленый свет слишком долго, а потом перебегать очень и очень быстро.
0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобили 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5, обновленный Geely Manjaro, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Выгодный трейд-ин, выкуп авто, поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ. Фролова 24А, Икольский 27П.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж цветы» с доставкой по Мурманской области.
3: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
4: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
5: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулоевич, Агрнип 321-519-400-143-34.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Круиз-контроль.
1: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А.
0: Круиз-контроль на Power

0: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Андрей написал нам комментарий в нашей группе во ВКонтакте. Доброго утра. Я так понимаю, что сегодня тема обсуждения разделит пешеходов и водителей на два лагеря. Я не против пешеходных переходов, но устанавливать их надо после проведения некоторых исследований и даже, может, с учетом общественного мнения, в скобочках «я водитель», написал нам Андрей.
2: Ладно, не буду дополнять. Хорошо.
1: И по этому поводу, вот как подтверждение мнения Андрея, комментарий из нашей группы во ВКонтакте. Нам Геннадий, с одной стороны, написал, что давно пора, это, видимо, по поводу темы нашего сегодняшнего обсуждения, да, по поводу новостного повода о том, что появится у нас регулируемый пешеходный переход между Азимутом и Домом торговли. И при этом Ксюха Викторовна пишет, что перебор это уже, к тому же, площадь бесконечной стройки. Ну, куда переходить-то, возмущается она.
3: Согласен, Ксюха, там же всегда будет стройка теперь. Вот все, вот теперь на 10, а то и 20 лет вперед вся площадь Пять Углов превратится в одну большую стройку.
1: Давай без предложений сегодня этим утром. Хотелось бы, чтобы это поскорее уже и счастливо завершилось.
3: Ну, надо же понимать, да, то есть, надо понимать. Так вот, там люди будут гулять. И чтобы удобнее и быстрее переходить дорогу с одного на другой край, то, пожалуйста, вот вам пешеходный переход. Я с ним абсолютно согласен. Там еще до всей реконструкции Пяти Углов нужно было, потому что далеко идти. Вот
1: по этому поводу тебе Денис оставил комментарий. Пожалуйста. В нашем мобильном приложении. Назовем это туристический или китайский переход. Если так пойдет и дальше, страшно представить, сколько еще могут нагородить власти ради них. Мы превращаемся в один большой отель. Ну, правда, две звезды, считает Денис.
3: Вообще абсолютно не согласен. У нас, во-первых, отели хорошие. Ну, в которых я бывал. Это, во-первых. А во-вторых, ну вот я же не китаец. Я не собираюсь сейчас отгораживать и защищать вот это решение, поставить светофор. Просто мне, как жителю, он будет норм. И я с ним согласен. А что касается как автолюбителя, вот я говорю, единственная моя просьба, чтобы там был зеленый коридор. Вот эти три светофора, они работали плюс-минус как-то одновременно, чтобы могли люди переходить.
1: А мы сегодня у вас спрашиваем, где еще в Мурманске нужно добавить возможность перейти дорогу, а где пешеходам приходится ждать зеленый свет, ну, слишком долго, а переходить очень быстро. Нам Федор написал сообщение в нашей группе во ВКонтакте, говорит, на мой взгляд, единственная улица в Мурманске, где все идеально, это улица Павлика Морозова.
3: Я пытаюсь вспомнить, что там с движением.
1: Федор, рассказывайте нам, что там конкретно по вашей мысли идеально. Вот Екатерина нам еще добавляет комментарий в нашей группе в ВК. Убрали пешеходный переход на ВРШ и перекрестке Старостина-Свердлова. Бывает, вижу, как дети и взрослые тоже не понимают, как перейти там, и в итоге бегут на страх и риск. Придумали бы там что-то.
3: Вот там можно придумать что-то. Я поговорил за эфиром и услышал предложение о переносе светофора на улице Старостина. Это там, где первая гимназия, потому как люди, выезжающие со двора, вот где располагается первая гимназия, зачастую их не пропускают, они не могут нормально выехать на Старостина и поехать дальше. Вот там бы был бы неплохо светофор и пешеходный переход, там очень оживленный.
1: Ты знаешь, есть у нас локация в Мурманске, которая меня прям откровенно раздражает, и не понимаю я ее, почему там пешеходы именно так действуют. Это на Полярных Зорях, между, грубо говоря, от поморов до медтехники. Как будто я свою биографию сейчас тебе рассказываю. И там вот есть участок дороги, где постоянно перебегают пешеходы. Ну, там прям даже знак висит, не знак, табличка о том, что до пешеходного перехода 150 метров. Дойди, человек. Не поленись, пожалуйста. Нет. Лучше рискнуть 30 секунд сэкономить и в неположенном месте перебежать. Ну, как так-то?
3: Я не знаю.
1: Зачем?
3: Если есть возможность, почему нет-то, некоторые считают. А вдруг успеют?
1: Ну, вот это, собственно, и пугает, понимаешь? Ну, сэкономишь ты вот эти вот сколько? 30 секунд выиграешь. Ага. Что за такая ситуация у тебя в жизни, где эти 30 секунд настолько для тебя принципиальны, что тебе лень пройти буквально, ну, правда, 150 метров и оказаться легально, спокойно и уверенно на другой стороне проспекта? Не понимаю, вот честно тебе скажу.
3: Некоторым людям не хватает экстрима, не хватает вот этого
2: вайба такой, думаю, я нарушил, да.
1: Вообще,
2: хорошо.
1: Другим нужно добираться абсолютно точно этим. Нам Михаил, кстати, еще написал комментарий, говорит, доброе утро, Хургада. Два светофора при численности населения около 400 тысяч человек и нормально передвигаются, считает Михаил.
2: Ну, конечно же, нормально передвигаются, конечно, при помощи сигналов всяческих и... Как там, они сигналят не только звуками, но и фарами. Можно же посмотреть видео, как там передвигаются нормально.
1: Рассказывайте вы, где в Мурманске нужно добавить возможность перейти дорогу, а вот где пешеходам приходится ждать зеленый свет слишком долго, а переходить очень быстро. 488-448, группа во ВКонтакте, мобильное приложение. Продолжаем наше жаркое обсуждение. Уже у нас на комментариях прям набежало. Ох, как много, но мы хотим еще, так что отправляйте ваше мнение, сообщение, звоните нам за эфиром.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25, 25, 50.
2: Круиз-контроль. Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8 911 060 10 92, 8 911 060 10 92 и 8 911 317 92 79 8 911 317 92 79. Вступай в наши ряды.
3: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс», Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
1: Круиз-контроль. Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролова 24А.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Перед тем, как мы с вами перейдем к Дому торговли и Азимуту, там теперь легальная возможность буквально через неделю появится дорогу переходить. Давайте про участок дороги, который нас волнует с вами прямо сейчас этим утром. Нам Ольга написала сообщение о том, что на перекрестке Полярные Зори и Гвардейской, в общем, около X-Fit, по-прежнему у нас не работает светофор. Так что не удивляйтесь, смиряйтесь, будьте готовы, ну или перекладывайте ваш маршрут, если еще успеваете.
2: Ну и уважайте других автолюбителей, пропускайте, пожалуйста.
1: И пешеходов тоже.
2: Если вы на главной дороге, то все-таки сделайте кому-то приятно. Конечно, возможно, сосед по полосе по дороге этого не сделает, и вы будете единственным Д'Артаньяном на этом маршруте, но все равно пусть восторжествует вот какая-то добродетельность.
1: Олег у нас не унимается в комментариях в нашей группе во ВКонтакте, говорит, даешь к концу года светофор каждые 25 метров. Ура, товарищи, все для туристов.
2: Да и не для туристов, для горожан. Вы не представляете, какое количество людей ходит вокруг и какое количество людей страдает от несоответствия их маршрутам и пешеходным переходам. Потому как надо отдать должное, что нас в основном вот в это вот время все слушают, когда едут на работу. То есть люди за рулем, либо около руля. А вот пешеходы, ну, слушают, но не так активно. И поэтому мы сейчас в большинстве своем видим, что нам говорят автолюбители.
1: Ну вот нам Ольга, например, написала комментарий в нашем мобильном приложении. Доброе утро. Надо строить подземные переходы. И водителям хорошо, и пешеходам не надо будет стоять на морозе и на ветру зимой.
2: Вот здесь я абсолютно согласен. Те подземные переходы, которые у нас есть, точнее тот подземный переход, который у нас стоит законсервированный, я говорю сейчас про перекресток возле остановки Мира.
1: А у нас еще есть несколько. Например, у нас есть на Комсомольской, вот здесь неподалеку от нас.
2: Он действует.
1: Но там ужас. Я был буквально там на днях за долгое время впервые там прошел, там кошмар. Он выглядит в таком состоянии, отвратительно прямо-таки.
2: Ну так, учтем, запишем, записать. Сафонов. Оплатить,
1: как говорится, конечно. Илья нам еще написал сообщение, говорит, специально для меня. Можно на повороте на Александрова с Североморцев, а то лениво до перехода на остановку идти.
2: Ну вот согласен. Вот, пожалуйста.
1: Запиши, пожалуйста.
2: Запишу. И вот в продолжение Ольгиного предложения я бы сделал вот проспект Кольский, я говорил это за эфиром, начиная где-то от Морской, либо от Долины Уюта до аж Кооперативной. Вообще бы сделал без светофоров для пешеходов.
1: Ох, как!
2: А там он делает только подземные либо надземные переходы.
1: Ты вот из этих людей, которые предлагают, а давайте вот гигантскую руку поставим, которая будет автомобили так вот переносить на другую сторону, сюда, да?
2: Вот здесь у нас будут нью-васёки. Вот это вот все.
1: Нам Федор написал сообщение. Светофоры нужны там, где есть школы. Как на Карла Либкнехта с кнопкой. И у меня в телефоне есть функция. При подходе к перекрестку на экране появляется надпись. Вы подошли к перекрестку. Посмотрите по сторонам. Функция уже в телефоне. Ничего скачивать не нужно. Нужно ее включить и включить геолокацию.
2: Вот, Федор, отличное, кстати, предложение.
1: И самое главное, голову еще включить, вне зависимости от возраста. Даже если вам уже 39, но вы переходите дорогу около школы, снимите капюшон. Желательно выньте наушники или хотя бы отпрягитесь от вашего смартфона, потому что переходить дорогу нужно осознанно, ну и пересекать ее автомобилистам в том числе.
2: Вот слушаю и читаю мнение наших граждан и понимаю, какие все-таки у нас осознанные слушатели у Power Hit Radio. Какие молодцы.
1: Такие. Это правда.
2: Надо переехать. Я сейчас без всякого сарказма. Вот какую тему не возьми. Мусор. Мы всегда выбрасываем мусор. ЖКХ. Мы всегда оплачиваем ЖКХ. И есть в этом огромные плюсы. Итак, Александр.
1: Александр Владимирович, я тебе даже больше скажу.
2: Ну, извините.
1: Говорит, с тех пор, как сел за руль, я стал осторожнее переходить дорогу, написал Александр.
2: Теперь я буду осторожнее переходить дорогу.
1: Нам Фил написал комментарий в нашей группе во ВКонтакте. Процентов 30 мурманских светофоров лишние. Светофоры не только должен решать проблему безопасности дорожного движения, но и являться оптимальным регулятором этого движения. Первое правило более-менее выдерживается, хотя на светофорах бьются со вторым. Не все так гладко.
2: Вот я часто и много катаюсь по городу. Не то, что я таксую ради своего удовольствия. Я вот как-то не представляю, а где у нас лишние светофоры? Вот где вот я вот так стоял, думал, да блин, зачем же его здесь поставили? Ну куда же, что же делать?
1: Ну вот нам об этом, например, еще и наш слушатель Зидан пишет, говорит, доброе утро, насчет добавить не могу сказать, а вот убрать надо кучу светофоров. Если есть такие локации, где вы считаете они лишние, вы нам напишите, пожалуйста, в нашей группе ВКонтакте, в приложении, или просто позвоните 488-448, а то у нас круиз-контроль уже через пару минут заканчивается, и мы сейчас только сами не успели дообсуждать.

0: Сегодня мы в утреннем кросс-контроле говорили и продолжаем говорить про светофоры, где они лишние, где бы нужно еще поставить светофоры в виде пешеходного перехода. И мне кажется, что если бы здесь у нас от Азимута до Дома торговли поставили просто бы пешеходный переход без светофора, то были бы проблемы. Конкретно человеческие проблемы. А вот уже получив светофор в центре города, можно уже о каком-то комфорте говорить. Так вот, я как автолюбитель хочу сказать, что проматывая карту города, конечно, не каждый угол города, но вот большую часть, я думаю, что у нас было бы неплохо некоторые светофоры поставить на кнопку, как это происходит возле кольца у областной больницы. Вот там есть кнопка, и ты спокойно перемещаешься там. Если собралось нужное количество людей, они нажали на эту кнопку, перешли. Все, проблем никаких нет. И, кстати, дальше там по Павлова точно такая же ситуация.
1: Ну и около долины кнопка. Уюта тоже у нас на Кольском проспекте.
0: Да, и вот там это есть. Вот это, мне кажется, отличный выход, если было бы больше кнопочных светофоров.
1: Настоящие слова автомобилиста. Нам Сан Саныч прислал сообщение, говорит, друзья приезжали из разных городов, все говорили, Мурманск – город светофоров.
0: Вот, а где они лишние? Пишут, лишний светофор. Я помню, что единственным лишним светофором и раздражающим меня, по крайней мере, это на горе светофор, который по улице Старостина. Там идет посередине, стоит ни туда, ни сюда этот светофор между двумя остановками. И он долгое время, я помню, был без кнопки. И вот ночью, возвращаясь откуда-то, ты просто стоишь, и никто не идет, а ты просто стоишь и ждешь, когда же он догорит.
1: Ты знаешь, мы сегодня поднимали два больших вопроса в нашем круиз-контроле. Спрашивали, где в Мурманске нужно добавить возможность перейти дорогу. Ответ на этот вопрос мы прям получили. Очень разные локации нам наши слушатели предложили. За это вообще отдельное большое спасибо. А вот на вопрос, где пешеходам приходится ждать зеленый свет слишком долго, вот переходить очень быстро, я позволю себе в качестве заключения на этот вопрос ответить. Участок дороги на пересечении Кольского проспекта и Баумана. Ну, где, собственно, Северный Нагорный у нас стоит. Мне, как пешеходу, вот этих вот секунд для того, чтобы перейти весь Кольский проспект, мне лично не хватает, хотя я иду прям на полном газу. И вот на каких-то последних моргающих зеленых секундах заканчиваю свои пируэты. А если мне будет 83, а я надеюсь, что мне будет, все-таки однажды 83 я смогу пересечь дорогу, как вот этим людям перебираться через такой оживленный участок дороги? Вот здесь я бы для пешеходов, конечно, бы увеличил этот промежуток. Хотя понимаю, что все, конечно, настроено так, что больших пробок в этом участке дороги у нас не собиралось. И все так равно, непросто.
0: И все равно там все это случается, потому что есть у нас одаренные автолюбители.
1: Вам спасибо за наше очень активное обсуждение. Напоминаем, что круиз-контроль в эфире пускай завершается, но наша группа ВКонтакте-то, естественно, продолжает работать 24 на 7, так что приходите в комментарии, там уже огромное количество сообщений вас поджидает. Свое тоже оставляйте. Будем вместе с вами об этом говорить.
0: Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и боевых автомобилей. Доставка авто любого бренда, электро- и гибридкаров под заказ. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А. 25-25-50.
1: Артем Моисеев, спасибо тебе, что был сегодня здесь этим утром.
0: И тебе большое спасибо, что остаешься здесь этим утром.
1: Катя Новикова, да, у нас сейчас появится. Артема мы услышим и увидим на следующей неделе. Все верно?
0: Да, пока такие планы. Если вернусь из Москвы, так и будет.
1: Прибегай, как говорится.
0: Да.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Будильники помогают проснуться, ну а чаще всего они просто мешают спать. «Двое против сна» – лучший будильник.

0: Бузов.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
3: Воспитанники детсада на Чукотке недавно проголосовали за блюдо для полдника. В бюллетене было 3 варианта – брокколи, печенье и вафли. И пусть брокколи не победила, поучаствовать в выборах, на которых от тебя что-то действительно зависит, особенно когда потом вафли дают, которые победили печенье с минимальным, нужно сказать, перевесом, приятно. 2 минуты с пользой. У микрофона Юлия Ряшкина. Откуда есть пошел полдник, каково для полдника идеальное меню и только ли для детишек это полезная практика? Начнем с того, что изначально полдник как раз-таки затея для взрослых. У крестьян, которые работали в поле, день начинался в 4 утра примерно. В 9 утра они уже обедали, а ужин в 8-9 вечера. И понятно, что 12 часов протянуть без еды работающему человеку ну никак. Поэтому было 2 дополнительных приема пищи. Поужин и тот самый полдник. Позже, когда нормой в распорядке дня стал более поздний утренний подъем, полдники сохранились как дополнительное питание между обедом и ужином, но теперь их время сместилось на 16 часов. И закрепилась эта традиция в тех учреждениях, где планирование приемов пищи по времени имеет особое значение. Детский сад, например. Чукотским вафлям привет. Что было принято есть на полдник у придумавших полдник крестьян? Хлеб да молоко. Незамысловато, но сытно. В советское время подход к полдникам был практически научным и учитывал норму калорий, белков, жиров, углеводов, но по сути остался как у крестьян. Полдник равно напиток плюс закуска. Напитки: чай, кисель, какао, йогурт. Закуска: пирог, бутерброд, пирожное, печенье. Давайте теперь над идеальным полдником поразмыслим. Чтобы взять с собой такое на работу в качестве перекуса, полдник не должен быть тяжелым, как обед. Подходят простые полезные продукты. Всяческое кисломолочное и молочно-кислое. Летом охлаждающий кефир, зимой согревающая ряженка. Еще творог или творожная запеканка. Снова садиком повеяло. Свежие фрукты или ягоды. Горсточка орехов или сухофруктов. Небольшой бутерброд с сыром и кофе-какао. Добротный вариант полдника для взрослых. У нас на ПАО, кстати, и любители фруктов в качестве перекуса есть. И любители кефира. А кое-кто без бутерброда с сыром день вообще не представляет. Что диетологи настоятельно не рекомендуют включать в полдник для детей. И взрослым тоже не стоит. Запоминаем. Шоколад, конфеты, чипсы и газированные напитки. Это не есть качественный перекус. Юлия Ряшкина. До новых встреч в эфире.
2: 2 минуты с пользой.

0: Катя Новикова, доброе утро тебе.
1: Всем доброе утро, здравствуйте.
0: Доброе утро, Катерина. Ну что, давай мы с тобой подхватим ненадолго наш круиз-контроль, готово. Потому что комментарии-то у нас продолжают сыпаться в нашей группе во ВКонтакте. Вот только твоего мы пока еще не слышали.
1: Слушай, ну, в общем, у меня мнение такое. С точки зрения пешехода я бы поставила везде регулируемые пешеходные переходы, ну, то есть светофоры, может быть, где-то с кнопкой, где-то без. Но это с точки зрения пешехода. С точки зрения водителя, конечно, конечно, мне хотелось бы, чтобы с умом были построены эти пешеходы, не через каждые 20 метров, и чтобы все-таки можно было проехать, а не стоять, да, на каждом перекрестке.
0: Есть ли у тебя локации на твоей горе, где возвышаются пешеходные переходы?
1: Да, в этом году, кстати говоря, у нас там довольно много нерегулируемых пешеходных переходов. Понятно, что везде есть знаки, во многих местах написано, что дети вот тут вот, но в этом году, когда ремонтировали улицу, сделали несколько лежачих полицейских как раз-таки вблизи вот этих нерегулируемых пешеходных переходов. Я хочу сказать, что это классная затея, потому что некоторые, извините, едут себе и едут. А действительно, так расположен микрорайон, что в каждом, практически в каждом дворе есть либо детский сад, либо школа, и детей ходят через дороги очень и очень много. И вот следующий еще момент. Совсем недавно, буквально в начале сентября, произошла в нашей семье печальная ситуация. Ну, как печальная? Ну, да, печальная. В общем, папу нашего сбил дяденька на нерегулируемом пешеходном переходе. Этот пешеходный переход находится на улице проспект Кирова. Проспект Кирова, так, как это вот объяснить-то? Если вы едете в сторону юга, так. И по правой стороне, по левой стороне у вас получаются вот эти вот магазины, сейчас там Магнит, раньше было Утро, а по правой стороне буквально вот уже поворот на Гвардейское, да? Там
0: на Генералово.
1: На Генералово. Вот там есть такой нерегулируемый пешеходный переход, 100 лет ему вообще 100 лет. Так вот, дяденька, который ехал за рулем микроавтобуса, сказал: а ты что на красный-то вообще идешь?
0: При условии, что там нет светофора вообще,
1: вообще,
0: в принципе.
1: Ну, так что, уважаемые водители, вы, конечно, обращайте внимание, что вы проезжаете нерегулируемые пешеходные переходы.
0: И как мы всегда говорим здесь, в наших эфирах, когда касаемся вот таких вот обсуждений, да, мы понимаем, что пешеход идет по зебре, как ее называют, но все равно, для начала убедитесь, что автомобиль притормаживает, хотя бы притормаживает, и только после этого начинаете ваше движение. Не обращайте внимания на все эти сигналы и гудки. Я думаю, что ваша жизнь, естественно, гораздо ценнее и дороже каких-то секунд, которые вы, может быть, кому-то задержали своей вот этой дотошностью.
1: Да, совершенно верно. Но это ответственность всех участников дорожного движения, в принципе, в городе на дорогах и на тротуарах.
0: Ну, давайте теперь точно круиз-контроль мы с вами оставим позади. У нас приятнейшее пока еще утро. Не понимаем с Катериной, как все это может в дождь переродиться. Но какая-то дымка у нас здесь уже находит на центр нашего города.
1: Я
0: возможно...
1: Как будто бы окна хочется помыть. Я же говорю, да нет, это дымка просто такая.
0: И, возможно, вот так вот у нас подступает дождь, который обещает нам сегодня в течение всего четверга. Мы в любом случае, вне зависимости от прогноза погоды, до 11 утра вместе с вами. Катя Новикова.
1: Сергей Сачков.
0: Все верно, двое против сна.
1: Доброе утро.
2: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5, уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
3: Рогозерская, 34А.
2: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
4: Аппарат! Мама рада! Охранят нас! Армата!
5: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
6: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните. 70-18-17.
7: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
8: 488-442.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Нам Игорь прислал приятное сообщение только что в нашем мобильном приложении. Сообщает о том, что на участке Полярной Зори Гвардейская все работает.
2: А до этого не работали светофоры?
1: Да, прям с самого утра. Я лично это видел. Может быть, и с погодой все у нас также сегодня наладится.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке.
1: К разговору о том, что с погодой нас сегодня ожидает на этот день. Во-первых, у нас подуспокоился ветер. Был у нас
2: в целом, да?
1: Еще 2 часа назад он 10 метров в секунду, а теперь, пускай юго-западный по-прежнему, но всего 2-4 метра в секунду, стал гораздо покладистее.
2: Слушай,
1: за это время.
2: Если, да, ветер западный, мы открываем окна, он как раз-таки к нам сюда и залетает. Пока это не сильно ощущается.
1: К нам сегодня должен дождь залететь.
2: Ой,
1: еще.
2: Не хочу вообще.
1: Пока ничего не отменилось, Катерин, этого недостаточно, чтобы осадки у нас в Мурманске.
2: Давайте все не захотим.
1: Прекратились. Плюс 9 градусов обещают нам сегодня в течение дня. И при этом, прямо сейчас, хотя у нас уже плюс 9 градусов, посмотри на наш студийный термометр. И при этом говорят, что в 10 утра, вот ровно по команде, как будто все это включится на нас сверху, и в течение дня будет только набирать и набирать свои водяные обороты.
2: Ну, как будто нас обманывает этот сайт. Ну, что делать? Мы будем смотреть туда, вдаль, где сопка Зеленый мыс. Оттуда к нам обычно приходят осадки.
1: Зачем смотреть вдаль? Посмотри на источник погоды.
2: Понятно.
1: В другом месте у нас все источники сообщают о том, что в 10 часов начнет накрапывать.
2: А 17, какой сильный дождь. Ой.
1: Так что, если вы еще не были готовы, теперь вы готовы. Сегодня у нас осадки в течение всего дня в Мурманске.
2: Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать кита. Видели? Что бы было? Что ответить? Морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур», ОГРН 12-551-400-22-11, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Stop!
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
2: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Рынок недвижимости Мурманска, пожалуй, с момента формирования отличался от рынков других городов. Примеров тому масса. От невостребованности квартир-студии на первичном до ценовых тенденций на вторичном. Как отмечает эксперт программы Константин Винзовский, сейчас, например, рынки новостроек и загородной недвижимости в значительной степени сдерживают рост стоимости квадратного метра на вторичном рынке жилья Мурманска.
4: Цена держится в пределах 100 тысяч рублей, плюс-минус. В общем-то, мы этого ожидали, это понятно, предсказуемо, и думаю, что в ближайшее время ничего не изменится. И разные мы прогнозы слышим, не вижу, что есть какие-то основания по изменению ситуации на рынке недвижимости.
3: Сейчас на рынок вторичного жилья в Мурманске влияют не только экономические, внешние факторы, но и смежные рынки.
4: В принципе, есть все основания для того, чтобы цена на недвижимость росла. Эти основания были и в начале этого года. Но есть загородный рынок недвижимости, он тоже влияет очень сильно и перетаскивает покупателей со вторички, с нашей, с Мурманской. Люди переезжают за город, приобретая комфортное жилье за городом. Они не покупают в это же время квартиру в Мурманске какую-то комфортную, хорошую, дорогую. Конкуренция какая-никакая, да, для рынка. Есть, конечно, и рынок новостроек. Покупатели, которые также могли бы быть на вторичном рынке и купить квартиру на вторичном для своей семьи, покупают квартиры в новостройке там, с перспективой вселения, не в коммерческих каких-то целях там, да, сдавать, зарабатывать с этой сделки в будущем, а прям для жилья, для своих нужд семейных.
3: И эти люди также не придут на рынок вторичной недвижимости в обозримом будущем, отмечает Константин Винзовский.
4: Сам факт, что есть на рынке конкуренция, это определенное давление оказывает, и если бы не было первички, если бы не было такого активного загорода, цена была бы выше на процентов 20, я думаю, как минимум. То есть мы бы видели среднюю цену 1120. Центр города стоил бы по 150-160 тысяч рублей, 170. А здесь мы видим в среднем 100, ну, от 80 там, до 120-130-140 тысяч, в зависимости от того, что вы покупаете. Поэтому, говоря о прогнозах, вторичка давление получает от загородного рынка и рынка новостроек. Это продолжается. Изменений на этом поле никаких не предвидится.
3: Кроме того, как предсказывали некоторые эксперты, деньги со счетов населения в каких-то больших объемах не потекли в недвижимость. Подобные сделки есть, но они не имеют массовый характер, способный влиять на рынок. В итоге цена стоит на уровне 100 тысяч рублей за квадратный метр.
4: Это хорошо. Стабильность всегда хорошо. Можно прогнозировать. Нет нервозности, переживаний, потому что сделка не всегда идет. Одна продала, покупатель, продавец, все. Люди часто покупают в цепочках. Продал одну, купил другую. Хорошо, когда все стабильны, все предсказуемы по ценообразованию. Готовы ждать. Мы рассматриваем это как позитивный такой фактор. Выгоды для мурманчан, что можно как минимум что-то прогнозировать и видеть немножко будущее рынка недвижимости, ну и понимать, что вы можете даже с деньгами побыть на рынке, поискать, повыбирать. Это тоже большое благо, и быть уверенным, что каких-то скачков не будет, и вы не потеряете деньги на этой сделке. Купите то, что планировали.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
2: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8 911 060 10 92, 8 911 060 10 92 и 8 911 317 92 79 8 911 317 92 79. Вступай в наши ряды.
4: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
5: ИП Горякина Диана Валерьевна, ОГРНИП 32023-75-00-128-20.
6: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
7: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
6: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
7: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики ИП Петрик, Мария Ивановна, студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей 60-40-60.
2: Собираем чемоданы и прямо сейчас отправляемся в Юго-Восточную Азию, в страну, которая граничит с Таиландом, Лаосом и Вьетнамом. Местные жители в качестве приветствия там используют, знаешь, какую фразу? Не «привет» и не «как дела», а «вы уже поели риса?» В этом случае необходимо, кстати говоря, всегда давать положительный ответ, даже если это вообще неправда. То есть там подбирают с самого утра в этой стране.
1: В общем, все как при походе к родителям.
2: Да,
1: алфавит. Тебе было вкусно, безусловно.
2: Конечно. Алфавит, кстати говоря, внесен в Книгу рекордов, потому что он самый большой в мире, 72 буквы. Пасту из квашеной рыбы считают там национальным блюдом уже как-то, да, сразу как-то запахло.
1: Запахло сюрстрёмингом, я тебе так скажу.
2: И при этом население с удовольствием употребляет и кузнечиков, и лягушек, и змей, и пауков некоторые едят. Риэль красиво называется местная валюта. Представлена она исключительно бумажными купюрами. Монет там вообще нет. Ну и любопытно, что некогда банкноты для этой страны печатались в российском городе Пермь. А мы сегодня в Камбодже.
1: А поджидает нас там Николь Кидман. И причем...
2: Что?
1: Нет, не запела
2: не
1: она.
2: Та? А песня?
1: Конечно,
2: ладно.
1: Трек называется «Николь Кидман». Понимаешь, продолжая традицию, которая началась со времен треков про Ума Турман,
2: ну,
1: и
2: да.
1: Барбару Стрейзенд, теперь воспевает вот эту вот красивейшую австралийскую актрису. Зовут исполнительницу Аделла, и она говорит, что появилась эта песня у нее после вечеринки в честь вручения премии «Золотой глобус». Сама Аделла сообщает, что никогда не снималась в кино, но нарядилась тогда настолько по полной программе, и корсет, говорит, так туго затянули, что я посмотрел на себя,
2: да.
1: И поняла, что я чувствую себя как Николь Кидман.
2: Интересно.
1: И появилась строчка, понимаешь, тут же. Там, на самом деле, все очень переплетено и в тексте, и в видеоклипе. Прям-таки самая настоящая дань или омаж, давай модными словами будем говорить, этой замечательной актрисе. Там в лирике, в тексте этой песни упоминается и «Мулен Руж», понятное дело.
2: Обожаю
1: знаменитейший фильм База Лурмана и эротический триллер, который называется «Плохая девочка».
2: А как же хорошо закрытыми, открытыми глазами. Глазами.
1: Хорошо, закрытые глаза, они цитируются в видеоклипе, там есть сцены из этого видеофильма. Все прям сильно, 18+, но если что-то не смотрели, обязательно поглядите. Настолько любят они Николь Кидман, создатели этой композиции, что цитируют даже рекламный ролик для кинотеатра, в котором снималась Николь в 2021 году. Как это звучит? Любовь в аудиоформате. Давайте послушаем. Прямо сейчас Аделла и Николь Кидман сегодня у нас в «Золоте чартов». Вот такой вот своеобразный дуэт.
0: Золото чартов.

О любви к актрисе Николь Кидман. И трек прям-таки пропитан этим уважением и отношением со стороны певицы Аделы. И законное королевское место в золоте чартов занимает сегодня у нас эта композиция. Спонсор рубрики представляет студию «Первая маникюрная» — маникюр без покрытия. Японские маникюры, система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная» — делаем как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60 40 60, ВКонтакте 1 маникюрная.

0: Реклама.
1: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж Цветы» с доставкой по Мурманской области.
2: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это «Вудека». Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. «Вудека». От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20 90 10. wood-eco.com.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
5: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ИП-Шепетько Денис Михайлович, самый большой магазин «Мясорубка» на Челюскинцев, 26/1.
2: Ну, казалось бы, четверг у нас на календаре, еще пока не самый пик рабочей недели, а мы до нашего босса уже добрались. Разыгрываем сегодня с вами 2 килограмма свиной лопатки от магазина «Мясорубка». Есть у нас уже победитель нашего первого утреннего часа, где мы с вами там угадываем, откуда же звук, а вот прямо сейчас открываем наш фактомат и будем с вами узнавать про события сегодняшнего дня за 2 килограмма свиной лопатки. Как-то, мне кажется, мотивирует сразу.
1: Подарки, абсолютно, да. 488-448, телефон в студии. Можете набирать эти цифры. Мы готовы с вами познакомиться уже.
2: А стоило произнести волшебные слова про килограммы свиной лопатки, тут же у нас появился слушатель на проводе. Доброе утро.
1: Кто такой любит?
3: Доброе утро.
1: Да, здравствуйте, как вас зовут?
3: Меня зовут Максим.
2: Здравствуйте, Максим. Вот сразу слышно, что человек очень собранный, конкретный. Пришел тут не просто повеселиться, ногами подрыгать, а приз хотелось бы все-таки у нас забрать. И правильно делать, и может быть он вам сегодня и достанется. На календаре у нас с вами сегодня 24 сентября. Будем вас спрашивать и про народный календарь, и про именинников, и про все на свете.
1: Немножечко
2: ваша
1: пошутим.
2: Задача, ну как пойдет, ты тоже знаешь, а то сейчас наобещаешь человеку. Итак, будем вам рассказывать про все на свете. Ваша задача, вне зависимости от того, что мы вам говорим, отвечать либо да, либо нет. И за это можно получить вот такой шикарный приз от мясорубки.
1: Но сильно долго не раздумывайте, чтобы мы успели вам задать все 8 наших вопросов.
2: Все, погнали. Прямо сейчас.
1: Удачи.
2: Вперед. По народному календарю Федориной вечерки. В этот день на Руси мужики ходили на массаж. Верите в такую примету?
3: Нет, не верю.
2: Правильно делайте.
1: А было бы неплохо.
2: Ну, мужики, так сказать, тоже сегодня отдыхали и варили по народному календарю пенные напитки. Честное слово. 24 сентября – Международный день караванщика.
1: Так.
2: Самым известным караванным маршрутом был Великий Шелковый путь. Все верно же здесь?
3: Верно.
2: Абсолютно. Еще плюс поставь человеку,
1: да,
2: пожалуйста. Соединял этот Великий Шелковый путь Китай и страны Средней Азии. Северный вопрос для вас. 30 лет назад закрылись легендарные три ступеньки из песни Вилли Токарева. Это, если что, чистая правда. После этого там появился магазин «Североморец». Может такое быть? Припоминаете такой факт?
1: Знаете такое?
3: Ну, мне кажется, нет.
2: А вот все-таки
1: да.
2: Ну а теперь там гончарная школа располагается.
1: И
2: именно
1: есть.
2: Вот про эту три ступеньки Вилли Токарев пел, потому что какой только магазин в Мурманске
1: все
2: тремя ступеньками называется. 302 года назад открылась Парижская фондовая биржа. Для надзора над ней создали биржевую полицию. Верите в такое?
3: Верю.
2: И правильно делаете. Наполеон, потому что настороженно относился к бирже и ввел всякие разные ограничения. В 1948 году основана компания Honda Motor. Honda – это просто красивый набор букв, который ничего не значит. Но хоть это правда?
1: Ну,
3: правда.
1: Ну, правда.
2: Ну, конечно же, нет. Вы спелись, что ли? Сайтира Honda, основатель компании, фамилии у него такое, как сказали бы в известном мультфильме.
1: Мне хочется верить.
2: У меня написано просто здесь все. 69 лет назад состоялось открытие стадиона футбольного клуба «Барселона», и народное название «Камп Ноу» стало официальным. Да или нет?
3: Да.
2: Болельщики называли его «Новым полем». Так «Камп Ноу», собственно, с испанского и переводится. Успеем еще пару вопросов.
1: Давайте.
2: Нравится мне с Андреем играть. А в 1990... Не так зовут нашего слушателя, да,
1: его
2: я так понимаю?
1: Максим.
2: Максим. Ну, с Андреем тоже хорошо, кстати,
1: было.
2: В 1999 году в Лондоне на Бейкер-стрит открыли памятник Шерлоку Холмсу. Памятник ему есть даже в баре. Верите в такое?
3: Ну. Да, верю.
2: В баре на Пикадилли, где Ватсон впервые узнал о Холмсе. Можно еще один,
1: ну,
2: пожалуйста.
1: Давай, все, восьмой вопрос.
2: Теперь для Максима, не для Андрея.
1: Давай, исключительно.
2: 81 год поэтессе Ларисе Рубальской. И помимо русского языка, она в совершенстве еще и владеет японским. Да или нет?
3: Я думаю, да.
2: И правильно делаете. Она даже работала гидом-переводчиком. Вот теперь все, точно подводи итоги, Екатерина.
1: Ну и все, тогда считаю плюс 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Хорошо.
1: Максим, несмотря на то, что есть две промашки.
2: Отлично. Оставайтесь, пожалуйста, на линии, потому что без этого вы не сможете заполучить через час 2 килограмма свиной лопатки.
1: Но пока только претендовать на нее.
2: Ну пока у нас, конечно, сейчас заруба просто вообще невероятная. Так что оставайтесь, пожалуйста, вам Катерина еще будет за эфиром. Сейчас кое-что щебетать на ухо.
1: Спонсор рубрики «Мясорубка». Открылся самый большой магазин на Челюскинцев, 26/1. Собственное производство. Сами коптят мясо, делают колбасы, варят тушенку. Всегда в наличии костромские сыры. Вологодская молочка и свежий лавазерский хлеб на закваске. Мясо нарежут прямо при вас. Ну а если что-то не нравится, вернут деньги или обменяют товар. Группа ВКонтакте «Мясорубка». Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: 10 утра на часах, а дождя обещанного, смотри, все так и нет, который нам все прогнозировали ровно на это же время. Надеюсь, что...
3: Ой-ой-ой, кто-то врет.
2: Давай так, если погода будет в таком настроении себя вести, мы знаешь, что и сделаем? Ну. Поклонимся, благодарным ей, потому что за то, что без дождя
3: давай,
2: мы пока
3: хорошо,
2: с вами до
3: синхронно.
2: Сих пор. Да, надеюсь, что новости будут такими же неожиданно приятными, но как пойдет, рассказываем, что есть у нас на эту минуту по новостям из нашего региона. Катя Новикова, прошу.
4: Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск», диагностический центр «МРТ-экспертная Коминтерна 5», магнитно-резонансная томография, мощный инструмент на страже вашего здоровья. В Мурманске у политехнического лицея появилась высокотехнологичная спортивная площадка.
2: Так.
4: Напомню, политехнический лицей находится на улице Папанина. Современная площадка, на ней установлены тренажеры и другое оборудование. И у каждого есть QR-коды, а значит, есть доступ в интернет. И, в общем-то, школьники, ребята могут заниматься спортом под руководством виртуального тренера.
2: Я надеюсь,
4: что встречались ли тебе такие умные площадки?
2: Что он тоже усатый и иногда по причинам здоровья не приходит на свои же уроки.
4: Нет, тут такое не пройдет, знаете ли. По федеральному проекту развития физической культуры и массового спорта удалось установить вот такие чудо-тренажеры. На площадке есть и тартановое покрытие, комфортно будет заниматься и футболом, баскетболом, волейболом. Ну и сама спортивная зона – это такой вот прямо отличный подарок сразу к трем красивым датам. Во-первых, это 35-летие политехнического лицея, 90-летие здания, в котором, собственно, расположено это учебное заведение, ну и, конечно, 110 лет городу-герою.
2: Ну, конечно, тоже поаплодируем.
4: Да. Следующая новость. В Мурманске состоялся форум дошкольных работников. Год 2026 – это год дошкольного образования. И накануне профессионального праздника в центре Родина чествовали тех, кто помогает нашим детям становиться лучше, умнее, красивее и, в общем-то, познавать окружающий мир. Напомню, что 8 сентября отмечается День дошкольного работника. Правильно, Сергей?
2: Ты как будто проверяешь меня прямо
4: Слушай,
2: сейчас.
4: Слушай, я вот сейчас засомневалась, то ли 27-го, то ли 28-го. Ты пока это проверь, а я подробности расскажу. Так вот, в центре Родина собрались делегации. Они представляли работников дошкольного образования Мурманской области. Сейчас в детских садах работают более 12 тысяч человек. Чуть меньше половины из них педагоги. Ну так что, какого? 28-го?
2: 27-го.
4: Эх, ну вот, видишь, 27-го не забудьте поздравить дошкольных работников.
2: День воспитателей всех дошкольных работников в России. Вот так он звучит,
4: вот так он звучит
2: официально.
4: Да. Напомню, что 26-й год объявлен Министерством просвещения России годом дошкольного образования. И большое внимание к этому всему в последние годы. В Мурманской области построено 8 новых детских садов, 11 капитально отремонтированы и еще 7 будут кардинально обновлены в следующем году. Это вот министр образования и науки Диана Кузнецова рассказала.
2: А ты понимаешь, очень приятно слышать новости вот такие, только каждый раз расстраиваюсь, что это не про детский сад, куда моя дочь ходит.
4: Почему так вот всегда происходит? А у нас, когда хочется сказать, ну нет, постепенно, поступательно все преобразовывается.
2: Приятно, что где-то изменяется, жаль, что не у нас.
4: Ну какой детский сад? Где-то недалеко, вот на улице Гвардейской.
2: Ну, Гвардейская 3, да?
4: Да,
2: естественно. Но
4: а
2: сейчас,
4: у вас есть название у детского
2: сада? Они сейчас объединены же, детские
4: ну,
2: сады.
4: Да,
2: и тот,
4: такое.
2: Который на Молодежке во дворе, и детский сад на Гвардейской, какой-то еще третий, они все принадлежат одной заведующей. Я не думаю, что она этому сильно рада, если честно.
4: Ну, вообще этому, я думаю, не сильно рада. Так, друзья мои, про образование закончили, и теперь переезжаем на железнодорожный вокзал, а там ремонтные работы, они продолжаются, и комплексно обновляют и кровлю, и фасады, верхнюю и нижнюю галерею здания. Особое внимание доступности вокзала для маломобильных граждан будет уделено. И в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства сообщили о том, что начальник железнодорожного вокзала Игорь Ястребов подтвердил, что вопрос доступности пассажирских платформ прорабатывается совместно с профильными организациями. Проект сталкивается с некоторыми техническими сложностями. Ну и на данный момент инженеры ищут техническое решение решения для реализации мероприятий, направленных как раз-таки на устранение, ну, так называемых барьерных мест, обеспечение доступности пассажирских платформ.
2: Не поспеваем, вот. Екатерина, за той частотой новостей, которые ты нам здесь с утра рассказываешь. Нам просто приходит сообщение от наших слушателей по поводу того, что уже было тобой в эфире озвучено. Давай откатимся ненадолго к первой новости про умные тренажеры.
4: Современную спортивную площадку у политехнического лицея, умные тренажеры.
2: Да,
4: так,
2: нам Александр по этому поводу спрашивает, говорит, интересно, а вот как виртуальный тренер будет учитывать уровень подготовки того, кто будет на тренажере заниматься? Ну, мы не просим у тебя ответов, это сообщение от нашего слушателя.
4: Есть о чем подумать, да?
2: Это точно. И нам еще новость только что Андрей прислал в нашей группе во ВКонтакте. Говорит, вот вам новость. После завершения ремонтных работ на улице Карла Маркса установят светофор возле поликлиники МВД.
4: Андрей, я отказываюсь в это верить. Отказываюсь. Ну, в общем-то, хотелось бы подробности из каких-то других еще официальных источников.
2: Как узнать. Человек, который там ежедневно толкается, поэтому Екатерина,
4: какой,
2: конечно,
4: светофор? Вы
2: безмерно
4: шутите,
2: рада прямо сейчас.
4: Так, друзья, ну, давай, мои, давайте новостям, останемся в новостях.
2: К новостям точно будешь приезжать, я тебе
4: и
2: так скажу.
4: И все-таки на вокзале, давайте останемся.
2: Ты не первая, кто предлагает это в нашем городе.
4: Да, одновременно ведутся работы на Нижней привокзальной площади, там меняют асфальтовое покрытие, еще там ливневую канализацию монтируют, устанавливают бордюры, готовят основание тротуаров, и пространство такую современную получит уже в завершении всех работ, получит современное освещение, понятную навигацию, включая туристическую. В том числе.
2: Я понимаю, что имя нам никто, понятное дело, мы всего лишь жители этого города, вот эти вот мелкие крупицы. Но очень бы хотелось, чтобы, если вы устанавливаете ливневую канализацию, она все-таки работала, а не просто была установлена. А дождь очень аккуратно таким арт-объектом собирался вокруг этой канализации, а внутрь ничего не попадало.
4: Все стараются это сделать. Ну и реализация проекта как-то создаст, да, безопасную,
2: я не знаю, о чем ты.
4: Комфортную среду для всех пассажиров. При этом работа самого вокзала, напомню, не прекращается.
2: Да хоть бы, хоть бы.
4: Да хоть бы, хоть бы. Так, и, знаете, давайте будем завершать этот выпуск, потому что есть над чем подумать, над сообщениями наших слушателей. В Мурманске будут менять иллюминацию. Мэр города Иван Лебедев сообщил о том, что сейчас идет разработка новых сценариев. Создают их, между прочим, художники. Отдельное направление и также архитектурно-художественная подсветка. В Мурманске таким образом подсвечиваются более 200 объектов, 51 городской мурал. Ну и напомню, праздничные мероприятия в честь 110-летия Мурманска будут проходить 4 октября на центральном стадионе.
2: Вот как ты отказываешься верить в этот светофор на Карла Маркса, про который нам написал наш слушатель Андрей.
4: Мне сложно комментировать это.
2: Ты знаешь, также и мне очень сложно, при несколько дней у нас осталось для наступления Нового года. Буквально сейчас, перед тем, как у нас выпуск новостей начался, заглянул я в один из музыкальных чартов, а там уже трек про Мэри Крисмас лидирует. Понимаешь, Катерин? И тут же разговоры про новогоднюю иллюминацию. В общем, зима, как говорят в одном из известных телесериалов, уже близко. Я думаю, даже ближе, чем нам хотелось бы. Поэтому потихонечку уже собираемся и к этому одному из главных праздников в нашей стране.
4: Ну, да-да-да, речь идет не только про новогоднюю иллюминацию, а в целом и в принципе. У
2: нас же светодиодные.
4: На все-таки настаиваешь, да? И снежинки тебе надоели уже.
2: Ну, в сентябре, да, было бы, конечно, странновато. Слушай, на снежинки
4: сейчас
2: смотреть.
4: А сейчас просто северное сияние, кстати говоря, по проспекту сияет.
2: Ты знаешь, я давно не был у нас на проспекте.
4: Ехала.
2: Да, вечером, поэтому тебе просто ничего не могу здесь сказать.
4: Ну и ладно.
2: Так, в этом смысл новостей.
4: Прогуляйся по вечернему Мурманску.
2: Это ты моей жене скажи.
4: Ну, когда-нибудь выберите времечко. Спонсор выпуска новостей – диагностический центр МРТ-эксперт. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Филлипс». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги возможны, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

0: Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
3: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
4: Это мы. Единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
5: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
6: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта «Мурманск».

0: приложение. Телефон 2070 50.
1: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Ну, сразу видно, погода слово женского рода, как интересно меняется у нее настроение. Потому что если сегодня утром говорила, она прям утверждала в грудь себя, в свою била о том, что с 10 утра дождь в Мурманске абсолютно точно, без всяких возражений и отмен. Вообще, даже споров никаких быть не может. И сама потом просто самостоятельно перенесла дождик на 11 утра.
2: На 11 утра, слушай, а мой телефон говорит, что дождик у нас прямо сейчас уже идет, и 70% дождя. Ну, как это возможно? Что такое? Почему Мурманск ведет себя по-другому?
1: Ну, давай, так Красляково это теперь тоже Мурманск, поэтому, возможно, там уже покапывает. Вы нам напишите, пожалуйста.
2: Я тоже подумала, в каком районе города?
1: Да, в нашем мобильном приложении, в нашей группе во ВКонтакте. Если у вас уже начались эти осадки, вы нам обязательно об этом сообщите. Но я вообще надеюсь, если честно, прям вот скрестил все, что у меня пока еще скрещивается и сгибается, что пускай вот так вот погода переносит свои планы каждый час, и так мы в поздний вечер, собственно, и войдем. А ночью, если прям сильно нужно погоде, вот пускай она тогда и проливает.
2: Так вот, и спать сладко будет. Температура воздуха прямо

0: сейчас, сколько нас пока студийный показывает?
1: 10 градусов.
0: 10 градусов, да, до 12, до плюс 12 сегодня мы можем рассчитывать на такую
1: уже
0: погоду.
1: Было, да, было плюс 8, потому что
0: вот
1: у нас сегодня...
0: Ну, это вот этот сайт показывает, а тут пишет плюс 12.
1: А давай посмотрим здесь, и здесь тоже плюс 8, плюс 9 градусов. Где это у тебя плюс 12?
0: Есть разногласия, ну, как-то вот на том, на colgimet.ru. Смотри, температура воздуха плюс 10, плюс 12.
1: Но это где, в Мурманске? Да, действительно.
0: Конечно.
1: Ну, тогда приходится колгимету, собственно, и верить.
0: Кому
1: не то,
0: будем
1: что
0: верить?
1: Вот этим федеральным каким-то сайтом,
0: говори-ка.
1: Да. А у нас сегодня ветер немножко подутихомирился по сравнению с утром. Был у нас он до 10 метров в секунду, сейчас всего лишь 2-4 в юго-западном направлении. Плюс 10 градусов в моменте, обещают дождь на весь день с 11 утра. Но мы надеемся, что у погоды все-таки планы и настроение переменится.
2: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Осень – время перемен. Начните ее с заботы о себе и детях. Спортивный комплекс «Гольфстрим». Большой бассейн, секции плавания от 3 лет. Уютное кафе для родителей с видом на бассейн. Тренажерный зал, сауна, солярий. Скидка 20% на первую персональную тренировку в сентябре. 31-11-30. Кольский, 14.
2: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 с сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» «Кондопога». Информационная поддержка «Power Hit Radio». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
5: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
6: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
7: Kima Sounds. Rise Slow.

0: Инспам.
1: Ну, здравствуй.
2: Спонсор рубрики ИП «Шипитько» Денис Михайлович, новый современный магазин «Мясорубка» на Челюскинцев 26/1.
3: Даже по киноновостям чувствуется у нас, что год постепенно близится к своему завершению. Календарь все стремительнее у нас переворачивается. Вот и на кинофестивале в Торонто, международно, понятное дело, тоже подвели итоги. И ты знаешь, хочу тебе рассказать про фильм, который не взял никаких призов на самом деле.
2: Такие бывают фильмы?
3: Остался он на втором месте в категории «Приз зрительских симпатий», но поглядел я трейлер и вообще в восторге от того, что у нас там готовится к выходу в конце ноября уже 2026 года.
2: Одну минуту. Приз зрительских симпатий. Для кого снимают кино? Для зрителей. Мне кажется, это самый ценный приз.
3: Ну, ты знаешь,
2: судя
3: по рейтингу, который здесь в статье нам предлагается, да, так действительно и случилось на фестивале в Торонто, но не о картине, которая первое место заняла, хочу тебе рассказать. Дело в том, что серебро в этой номинации у фильма, который называется «Рокки, это я». 18+, понятное дело.
2: Рокки? Это там Сильвестр Сталлоне?
3: Абсолютно верно.
2: Серьезно?
3: Во-первых, снимает картину человек, которого зовут Питер Фарелли. Он известен не только тем, что снял «Зеленую книгу» к 2018 году, там тоже 18+, понятное дело, которая свои «Золотые глобусы» и «Оскар» собрала. Он еще в 90-е снимал такие фильмы, как «Я снова я» и «Ирен», и «Тупой и еще тупее»
2: знакомо.
3: С Джимом Керри. Так что я, понимаешь, с каких-то детских лет влюблен в то, что он делал, «Зеленую книгу», в отличие от большого количества людей, прям тоже ценю и каждый раз с удовольствием гляжу при случае. Так вот, «Рокки, это я». Автобиографический фильм про начинающего актера Сильвестра Сталлоне, о том, как он, работая мясником и снимаясь в очень интересных картинах, которые к художественному кино мало имеют отношения, ходил и пытался пристроить свой сценарий про молодого боксера и всех убедить, что именно он должен эту роль еще и сыграть. Ты, самое главное, погляди на актера, которому эта роль досталась. Он же выглядит реально, как молодой Сильвестр Сталлоне.
2: Очень похож.
3: Это никакого искусственного интеллекта, и это прям видно, что просто
2: глаза
3: подобрали ровно по такому же типажу, что у него вот эти волоокие глаза и чуть приоткрытый рот. Один в один. Понимаешь, что последнее мое возбуждение было от удачно подобранного каста, наверное, последний раз в сериале «Король и Шут», когда ты смотришь на Горшка и понимаешь, что это же, ну, так не бывает вообще. Так просто не бывает. В этом смысле мне, конечно, очень не нравятся фильмы «Майкл и богемская рапсодия», где главная задача, чтобы он поднимал ручку точно так же, как и... Фу! Никакой актерской игры там нет вообще в принципе.
2: Хорошо.
3: Вот здесь прям...
2: Высоцкий, спасибо, что живой.
3: Ой, спасибо, что... Да.
2: Запомнила!
3: Спасибо, что не Танос, как шутили в интернете в свое время, потому что морда вот прям один в один была в этом фильме. Если хотите классный автобиографический фильм про музыканта, в частности, посмотреть. Для вас это «Рокетмен» про Элтона Джона 18+, и «Рэй» про Рэя Чарльза.
2: Это я не видела.
3: Это тоже 18+. Старый добрый Голливуд, 2004 год. Вообще восторг абсолютнейший. Поглядите.
2: Давайте останемся в кинопремиях, потому как опубликован шорт-лист международного кинофестиваля «Северный характер». Уже 18-й кинофестиваль. В этом году пройдет он в Мурманске со 2 по 8 ноября. 420 заявок. Россия, Узбекистан, Иран, Белоруссия, Армения, Кыргызстан, Франция, Бразилия, Испания, Мексика, Китай и другие.
3: Как буднично ты это произносишь? Что Франция? Ну что на Мексика?
2: Ни в коем случае. 65 кинолент. Это 9 полнометражных фильмов, 7 и 14, 21 документальный, 13 анимационных, 4 сериала, 18 короткометражек. Все это отобрано уже на фестивале «Северный характер».
3: И где-то сейчас очень нервный, худой человек сидит, который все это отсмотрел, представляешь? Говорит,
2: да,
3: хорошо, что закончился прием заявок.
2: Такая работа, такой труд. Более 100 работ российских и зарубежных кинематографистов. Жюри возглавит известный российский кинорежиссер Иван И. Твердовский. Жюри представлено участниками из России, Армении и Китая будет. Ну, а тема фестиваля в этом году – сила характера. Участникам предлагают исследовать многогранность проявления внутренней стойкости как на экране, так и за пределами его, сосредоточиться на главном, на человеческом духе, закаленном в испытаниях. Со 2 по 8 ноября кинофестиваль «Северный характер» в Мурманске. Еще о нем расскажем.
3: И остаемся мы с тобой в наших кинопремиях. Дело в том, что к «Оскару» начали тоже активную подготовку, и вне зависимости от вашего отношения к этой кинопремии и от одиозности решений, которые там принимают, так или иначе остается все равно это главным кинособытием, на которое не то, что если ориентируются, но поглядывают, по крайней мере, с интересом абсолютно точно во всем мире. И «Ватикан» впервые представит свой фильм на «Оскаре».
2: Вот так-то.
3: Об этом сообщают, да, все мировые СМИ. В борьбе за награду категории «Лучший короткометражный документальный фильм. Понимаешь, и такая номинация уже тоже есть. Поучаствует лента, которая называется «Зеленая лава 18+». Картина рассказывает о молодом итальянце, которому поставили диагноз мышечная дистрофия Дюшена. И как заявил глава Ватиканской дикастерии по связям с общественностью, есть и такая работа, Екатерина. История этого человека заслуживает того, чтобы о ней узнал каждый, поэтому мы рады возможности включить фильм «Зеленая лава» в список номинантов на премию «Оскар».
2: Ну и по традиции, специально для тебя новости. Ну, пожалуйста.
3: Да,
2: ну, съемки стартовали, знаешь, какого фильма? «Маленький Мук». А знаешь, главный ролик там Павел Деревянко.
3: Ну, это хотя бы смешно.
2: Ну да, релиз ожидается весной 28-го года. В ленте сыграют Артем Кошман, Полина Гухман, Павел Деревянко. В общем, сюжет такой, что главный герой хочет освободить отца из темницы. По пути в столицу парень становится обладателем волшебных туфель. Ну и вскоре Мук начинает работать скороходом у коварного визиря, обнаруживает заговор в его дворце. И в Москве, и в Марокко будут проходить съемки. Все уже закрутилось, завертелось. Весной 28-го года «Маленький Мук».
3: Я прошу прощения, Кошман
2: и
3: Гухман.
2: И да, и такие.
3: Спонсор рубрики «Мясорубка». Открылся новый современный магазин на Челюскинцев 26/1. Огромный ассортимент, отборное охлажденное мясо. Попробуйте новинки. Фирменную тушенку, новые виды шашлыка, мясные чипсы, колбасы и купаты. Для тех, кто ценит время, огромный выбор салатов, кулинарии и полуфабрикатов ручной лепки. Группа ВКонтакте «Мясорубка».
0: Киноспам.

0: Реклама. РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику, анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев, 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
0: «Джили Сити Рэй» – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель».
3: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
4: Партнер проекта произвел. Производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
3: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
2: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ИП Шепетько Денис Михайлович, новый большой магазин «Мясорубка» на Челюскинцев, 26/1.
2: Продолжаем разыгрывать наш суперприз, но он, правда, невероятный. Его даже когда озвучиваешь, не очень понимаешь, как он выглядит-то вообще. 2 килограмма свиной лопатки разыгрываем утром в этот четверг, не 1 апреля у нас на календаре, 24 сентября. Приз абсолютно правдивый и весьма увесистый.
1: А, да, 488-448, телефон нашей студии, набирайте эти цифры прямо сейчас. Мы готовы с вами познакомиться и рассказать, что за день такой 24 сентября. На календаре.
2: Там, потому что Федорины вечерки вас уже поджидают. Очень хочется их обсудить. Доброе утро.
1: Алло, кто на связи? Как вас зовут?
3: Доброе утро. Ольга.
1: Так, смелее и громче.
2: Здравствуйте, Ольга. Мы сделали Ольгу погромче.
1: Очень хорошо.
2: Не дави на нашу слушательницу.
1: Да не буду, не буду. Ольга, я за вас.
2: Мы просто в очень возбужденном состоянии сейчас с Катериной пришли из нашего офиса, потому что обсуждали сказки, киносказки. Да, которые у нас тут появляются на экранах. Поэтому перерыв на драку у нас сейчас в офисе Power Hit Radio. Давайте с Ольгой лучше приятное время проведем. Итак, Ольга, будем с вами обсуждать события сегодняшнего дня. От вас только да или нет желаем слышать. Ну, в смысле, верите вы в такие факты или чувствуете, что бредятина какая-то здесь на 104.5. И такое бывает. Все для вашего веселья, интереса и удовольствия. Желаю вам удачи. Ваши секунды.
1: Все, прямо сейчас начинается.
2: Абсолютно
1: я
2: верно.
1: Вам ставлю, Ольга, плюсы.
2: Ну и минусы, если будут, тоже ставлю. Как пойдет. Погнали. Федорины вечерки по народному календарю на Руси в этот день девушки рубили капусту. Верите в такую примету?
3: Нет.
1: Да чё ж, нет.
2: Да.
1: Когда да.
2: Ну, такие сборища, собственно, капустниками и называли. 24 сентября – Международный день караванщика. Дата выбрана в честь путешествия одного мореплавателя. Да или нет?
3: Да.
2: И все правильно. Уильям Адамс, его считают первым европейцем, который достиг берегов Японии. Северный вопрос для вас. 30 лет назад закрылись легендарные 3 ступеньки из песни Вилли Токарева, а еще в его песне «Мурманск, запах моря и духов». Помните такую строчку?
1: Мурманск, запах моря и духов.
2: Славный город моряков. Вы что? Будет вам что переслушать на досуге. В 1724 году открылась Парижская фондовая биржа, и работает она, кстати, до сих пор. Верите в такое?
1: До сих пор,
3: да.
2: Понимаю ваше мнение, но она закрылась 26 лет назад. Ее объединили с Амстердамской и Брюссельской биржами. 78 лет назад основана компания Honda Motor. Это крупнейший производитель мотоциклов в мире. Но хоть это-то правда...
3: Да.
2: Вот
3: да.
2: Это точно. Да. С 59 года выпустили более 400 миллионов мотоциклов. 1957 год состоялось открытие футбольного стадиона клуба «Барселона». Построил его брат владельца клуба. Да или нет?
3: Нет.
2: Ну, он хоть и, знаете, хотя бы был архитектором, я вам так скажу, а не просто родственником. И там такое же бывает, до боли знакомые, знаете ли. 27 лет назад в Лондоне на Бейкер-стрит открыли памятник Шерлоку Холмсу, и это его самая первая статуя в мире. Ну, правда ведь?
1: 27 лет назад.
2: Ну, конечно же.
3: Правда?
2: Ну, как могли, понимаете, вам намекали? Нет. Первая появилась в Швейцарии в 88 году, потом следующую открыли внезапно в Японии. Удивительное путешествие Шерлока Холмса. 81 год поэтессе Ларисе Рубальской, и в телепроекте «Маска» она участвовала в образе куклы Барби. Да или нет?
3: Нет.
2: Невысокий рост этой звезды, 160 сантиметров, послужил поводом для многих шуток, в том числе и для этой телевизионной. Обещала ты, что ты будешь подсчитывать только плюсы, поэтому давай-ка нам про крестики, Екатерина.
1: 1 и 2.
2: Ну, отлично, какая пара прекрасная у нас. Сегодня жаль этого...
1: Ну, со знаком плюс.
2: Не хватает этого для того, чтобы забрать себе 2 килограмма свиной лопатки. Мужик все-таки у нас пришел и выиграл. Максим забрал все-таки у нас этот приз. Но, Ольга, завтра невероятные призы и подарки от мясорубки у нас с вами сохраняются. Поэтому звоните к нам завтра 7.50, 9.50, 10.50. Любое время вообще выбирайте, в которое вам удобно, и выигрывайте призы. А сегодня желаем вам хорошего дня. Спасибо, что играли вместе с нами.
1: Спонсор рубрики «Мясорубка» открылся новый большой магазин на Челюскинцев 26/1. «Мясорубка» — один из лидеров в своей сфере регулярной поставки охлажденной свинины, говядины и баранины. Уникальный шкаф для сухого вызревания, в котором доходит премиальная говяжья труба. Группа ВКонтакте «Мясорубка».
0: Фактомат.
4: Стрингем тари, респирен чет, я узила часто, аж в разу репет. Сарута ма дулче, привеште ма лин, я узила часто,

0: Песня дня. Всемирный день горилл отмечается сегодня, 24 сентября.
1: Не, ну они, кажется, забавные очень, да. В зоопарке люблю за ними наблюдать.
0: Сегодня у нас еще праздник законченности дел. Екатерина, для тебя очередная напоминалка.
1: Ну а что дальше-то делать завтра, когда сегодня все переделаем?
0: Слушай, ну при этом сегодня у нас день незапланированных безумств, поэтому завтра, возможно, просто 15 суток будешь где-то проводить. Ну, надеемся,
1: спасибо,
0: что все-таки услышимся мы с тобой завтра в утреннем эфире. Все в этом смысле будет у нас по плану. Ну а сегодня у нас Дэвид Гетта и в компании большого количества музыкантов про Crazy нам уже поет в песне дня. Остаемся с вами с этим ощущением незапланированных безумств. С вами расстаемся до завтрашнего утра. Катя Новикова.
1: Сергей Сачков.
0: Двое против сна.
1: До свидания.
0: Пока.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Мастер Абсолют». Сеть мастерских «Сделай ключ». Теперь и заточка профессионального инструмента. КАМАЗ планирует начать производство туристических автобусов. Об этом на полях выставки «Комтранс» в Казани сообщил ТАСС гендиректор компании Сергей Кагогин. Отмечу, автобус КАМАЗ-52229 оснащен газовым двигателем, собственные разработки КАМАЗа и роботизированной коробкой передач. Запас хода от штатных баллонов составляет около 500 километров, а при установке дополнительных баллонов может достигать 650 километров. Ранее стало известно, что КАМАЗ приступил к созданию пассажирского автобуса с системой автоматизированного вождения. В КАМАЗе уточнили, что вывод такого транспорта на дороге будет происходить поэтапно с учетом опыта эксплуатации беспилотных грузовиков и по мере разработки нормативной базы.
0: Акселератор.
3: Японские марки обошли российские по продажам автомобилей с пробегом. В августе японские марки заняли первое место. 145 тысяч машин было продано против 124,5 тысяч российских автомобилей. При этом общие траты россиян на подержанное авто снизились на 5% к июлю. Следует из исследования Газпромбанка Автолизинга и Автостата. В структуре продаж после японских и российских марок третьими стали автомобили европейских брендов. Далее корейцы и американцы замыкают список. Китайские машины. При этом лидерство по количеству проданных машин и по объему расходов не совпало. Японские автомобили оказались первыми в штуках, тогда как больше всего денег россияне потратили на европейские марки. Спонсор программы – сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, ремонт обуви, заточка любого профессионального инструмента. Универмаг «Волна», гипермаркет «Окей», лента «Народищева» или «Шевченко», ТРЦ «Плазма», ТЦ на «Карла Маркса» 38, корпус 1. Без обеда и выходных. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.
4: Вместе на одной волне.
0: Stay tuned on Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж Цветы» с доставкой по Мурманской области.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
2: 488-442. Today's Hit Music. 104.7.

0: turn up your stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 60-80-60, юргарант51.рф.
4: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
5: Партнер программы – сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Осенью мужчина не хандрит. Мужчина приводит себя в порядок. Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение. Телефон 20 70 50.

0: 21% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Turn up your stereo.
2: You're listening Power Hit Radio.
1: Power
2: 104.5 FM.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Listen up, everyone. Power Hit Radio.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

Мы слышали эту песню много раз, но с удовольствием послушаем еще. Встречайте на 104.5. Вечный хит.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5. Время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В Мурманской области полностью выполнен план дорожных работ национального проекта «Инфраструктура для жизни» на 2026 год. Ремонт по народной программе на севере Жить завершен на 50 участках. Об этом сообщили в Минтрансе региона. Всего в этом году ремонтируется 165 дорог, больше, чем год назад. Большое внимание уделяется безопасности участников дорожного движения. Для обеспечения безопасности пешеходов продолжаются ремонт переходов через дорогу, установка недостающих дорожных знаков, готовность работ 80%, еще одна мера предосторожности – освещение трасс. В настоящее время идут проектно-изыскательные работы на участках, где нет фонарей. Установка оборудования запланирована на следующий дорожный сезон. Осветить должны трассы Кола-Мурмаши, Кола-Зверосовхоз, Апатиты-Аэропорт Хибины и Кировск-Коашва. Ремонтные работы на железнодорожном вокзале Мурманска продолжаются. Комплексно там обновляют кровлю, фасады, верхнюю и нижнюю галереи здания. Особое внимание уделяется доступности вокзала для маломобильных граждан, отметили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Вопрос доступности пассажирских платформ прорабатывается совместно с профильными организациями. На данный момент инженеры ищут техническое решение для реализации мероприятий, направленных на устранение барьерных мест обеспечения доступности пассажирских платформ, сообщили в ведомстве. Одновременно ведутся работы на нижней привокзальной площади. Там меняют асфальтовое покрытие, монтируют ливневую канализацию, устанавливают бордюры и готовят основание тротуара. Кроме того, установят современное освещение и понятную навигацию. Три аварийных деревянных дома расселяют в Мурманске. Постановление подписал глава города Иван Лебедев. Расселяют дом номер 41 по улице Зеленой. Он был построен в 1939 году. Признан аварийным в 2016. Также проводится мероприятие по расселению дома номер 9 на улице Марата. Дома номер 36 на улице Академика Павлова. Эти дома признаны аварийными и подлежащими сносу в 2017 году. Городские власти предложили жильцам прекратить использование жилых помещений после отселения из зданиях, отключат все коммунальные услуги и также ограничат доступ внутрь домов. Напомню, ранее мэр города сообщил о том, что один из деревянных домов в Мурманске планируют сохранить как музей. В Мурманске у политехнического лицея появилась высокотехнологичная спортивная площадка. У тренажеров и другого оборудования есть QR-коды, доступ в интернет, и поэтому ребята смогут заниматься спортом под руководством виртуального тренера. Тартановое покрытие на площадке позволит комфортно играть в футбол, баскетбол и волейбол. Спортивная зона стала отличным подарком к 35-летию политехнического лицея на улице Папанина. Выпуск новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Реклама. РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. Армата. Для тех, кто выбирает качество.
2: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
3: Давай бесплатно подключим.

0: стахановец.рф.
1: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Powerhit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
2: Партнер программы — сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Осенью мужчина не хандрит. Мужчина приводит себя в порядок. Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение. Телефон 2070.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3-3-0-0-0.
3: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» «Кондопога». Информационная поддержка «Power Hit Radio». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей.
2: Без возрастных ограничений.
4: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
1: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
4: Компания «Консультант ИТС».
0: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
5: I like it. Power. Number one hit music station.
0: Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Мама, смотри, я плыву!
2: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
0: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
3: «Джили Сити Рэй» – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Turn on Power Heat Radio.
7: Your number one hit music station.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: The best music. Radio station. 104.5 FM. Power.

0: Energy's power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio.
1: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
2: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. 104.5 FM. Get the

0: Реклама. Рамный внедорожник «Тэнк-300» с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца. У официального дилера «Тэнк Аксель». Почувствуйте характер «Тэнк». Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
1: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения. Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. «Моткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Моткис». Телефон 7-4-9-7. Для лиц старше 12 лет.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Вторник и четверг на Powerhit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
3: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
0: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
4: Powerhit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель».
0: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
5: Партнер проекта – производственная компания «Венги Мебель».

0: на Power Hit Radio.
1: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев, 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Geely EX5 гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
3: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
4: Партнер программы — сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Осенью мужчина не хандрит. Мужчина приводит себя в порядок. Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение. Телефон 20 70 50.
5: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
6: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
5: название треков,
6: голосование за самые понравившиеся,
5: передача сообщений в студию.
6: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
5: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
7: Hot. Powerful. And mind-blowing. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
1: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
3: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 707-105.
4: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
5: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
6: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
7: Listen up. Best music. New and fresh music. Power Hit Radio.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. Power Hit Radio. Hit Radio. Power Hit Radio.

0: Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магниторезонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В Мурманской области пройти вакцинацию от сезонного гриппа можно в поликлинике и в пунктах витаминизации. В регионе продолжается прививочная кампания. В Мурманской области в предстоящем эпидсезоне планируется привить порядка 350 тысяч жителей. Это 60% населения. Во все детские поликлиники Мурманска уже поступила вакцина. Как сообщают в детской областной клинической больнице, в этом году используют препараты Ультрикс Квадрисо, Вигрип и Грипол Плюс. Взрослые могут вакцинироваться в любой городской поликлинике. Кроме того, поставить вакцину можно на выездных пунктах и пунктах витаминизации. Их разворачивают в крупных торговых центрах. Как сообщает областной Минздрав, сейчас почти 2500 человек уже прошли вакцинацию. Пик заболеваемости ожидается к середине ноября. В Мурманской области каждое десятое преступление связано с наркотиками. Только за 6 месяцев 2026 года в регионе выявили более 200 преступлений. Ситуацию с наркопотреблением обсудили на координационном совещании руководителей правоохранительных органов региона. Как сообщили в прокуратуре, особое внимание направят на противодействие обороту, совершаемому с использованием современных информационных технологий, а также организованным группам и преступным сообществам. Представители ведомств намерены перестроить оперативную работу, эффективнее бороться с каналами интернет-торговли. По итогам встречи участники утвердили план конкретных действий. В Мурманске состоялся форум дошкольных работников. В центре «Родина» собрались делегации, представляющие работников дошкольного образования Мурманской области. В детских садах сейчас работает более 12 тысяч человек. Чуть меньше половины из них – педагоги. 26-й год объявлен Министерством просвещения России годом дошкольного образования. В Мурманской области за последние годы построено 8 новых детских садов, 11 капитально отремонтировано и еще 7 будут кардинально обновлены в следующем году. В этом году на обновление пространств в 30 детских садах направили более 670 миллионов рублей. Работы проводились в том числе в рамках региональной программы «Арктическая школа». Победителями отбора в этом году стали 20 дошкольных учреждений. 110-летие Мурманска отметят легкоатлетическим забегом. 4 октября праздничный день откроется пробегом «Кола Мурманск». Старт в 10 часов утра с центральной площади Колы. Финишируют спортсмены у памятника Бредову в Мурманске. Самые выносливые преодолеют дистанцию 14 километров. Для участников подготовили и другие маршруты. 8 километров – старт от театра Северного флота, 5 километров – от сквера на улице Зои Космодемьянской, а также ветеранский старт от памятника Ленину. Напомню, традиционный пробег по мурманским улицам не проводили уже несколько лет. Выпуск новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16.00.
0: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
3: 104.5 FM.

0: Приветствую всех настроенных на 104.5. Программа Power Today стартует на нашей волне. Все по намеченной когда-то давно программе, все по плану. Вы тоже, полагаю, привыкли к этому графику и уже знаете, когда можно и нужно начинать присылать свои сообщения с приветами, свои поздравления. Не забывайте писать, кто и кого поздравляет. И главное, с чем. Музыкальные заявки тоже не забывайте присылать. Все приветствуется, всему рада. Меня зовут Соня Баженова. Наши средства связи те же. Приложение Power, сайт pchr.ru, группа ВКонтакте. Ну и наш телефон 488-448. Всем хорошего настроения желаю. У меня оно и так было хорошее, но зашла сейчас в студию, нараспашку так окно открываю, а проходик в порту делает такое громкое ту-ту, что я аж подпрыгнула. С одной стороны, маленький испуг от неожиданности, а с другой, кораблик меня поприветствовал. Вот и вы ищите и распознавайте знаки в свою пользу. Всем хорошего дня.
1: Сила твоего дня.

Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20. This is PowerPlay. Get ready.

0: Реклама на Power Hit Radio. Рамный внедорожник Тэнк 300 с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца у официального дилера Тэнк Аксель. Почувствуйте характер Тэнк. Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
1: В разгар рабочего дня особенно...

0: Автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
1: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс», Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
2: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
3: Партнер программы — сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Осенью мужчина не хандрит. Мужчина приводит себя в порядок. Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение. Телефон 20 70 50.
2: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Даже немножко стыдно об этом говорить, но на улице тепло. Настолько тепло, что приходится вот окна нараспашку открывать. Хотя цифры говорят о том, что как будто и не очень плюс 9 градусов. Но ветер теплый, юго-западный, он небольшой, 3-4 метра в секунду. Комфортно на улице, если бы не было дождя. Всегда есть какое-то маленькое «но». Или не всегда. Но сегодня конкретно оно есть. Дождь, это, конечно, неприятно, что там говорить. Сегодня в течение дня вот примерно такая погода будет сохраняться. То дождь, то он будет прекращаться. Но, в принципе, сегодня влажно. И тепло, повторюсь. Завтра по Мурманской области погода облачная. Ночью умеренной, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточно-умеренный. Температура воздуха в Мурманске завтра днем 12-14 градусов. И ночью тепло. Тепло, как сейчас. Вот прям плюс 7, плюс 9 обещают синоптики.

0: еще раз повторюсь, в Мурманске в настоящий момент плюс 9.
1: Если выжат как лимон, камон на Power Камон. Power Your Day.
0: Если выжаты как лимон. Power
1: Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: David Guetta и Hypaton. You and I, me and you.
0: Вот видите, мы вам даже новые песни предлагаем делать погромче. Особенно, если вы выжаты как лимон, можно сказать, к концу рабочей недели, вы можете поднять себе настроение, заказав свою любимую песню. Ну и внимательно слушая, конечно, наши новинки, и не

Эту песню заказал Григорий, так и сказал. Новую блюдо «Бади да бада». Вот старый текст помнят все, а новый не приживается. «I'm God» так называется этот трек сейчас. И это постарались Дэвид Гетта и Бобби Рекса. Ну, а Григорий постарался, чтобы мы эту песню услышали, вспомнили и тоже подпели, даже если на свой манер. Продолжается программа «Power Today». Напоминаю, что свои заявки, свои поздравления, свои привет вы можете отправлять самыми разными способами, через приложение, через наш сайт, через сообщение сообществу ВКонтакте. Можете позвонить по телефону 488-448, как это сделал Григорий. В общем, как вам удобно, пожалуйста. Главное, чтобы ваше настроение шло в гору.

0: bass drum.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: 3 октября ресторан «Мосс» приглашает на гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Сомелье высшей категории, с более чем 20-летним стажем. Алексей уходит от сухих терминов в сторону увлекательных историй и ярких ассоциаций. Гастрономическое сопровождение вечера от бренд-шефа «Мосс» Сергея Горелова. 3 октября. Гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Подробности по телефону 70-35-35.
3: Запрещено для детей.
4: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
5: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
6: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
7: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
8: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.

0: Автохит.
1: Рубрика «Автохит» на Powerhit Radio. Спонсор рубрики ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр. Система IBX для укрепления ногтей 60-40-60. Трек «Тэмола» сегодня в рубрике «Автохит». И в нем сошлись очень интересные творческие силы. Это такой хороший пример удачного гибрида. Есть электронная основа, есть качественная такая рэп-партия, которая по душе всем, даже тем, кто особо рэпчика не любит. Сама песня на албанском языке. И непосредственно вот для албанского продюсера и диджея Арнона этот трек стал прорывным. Запоминающийся хит, который долго живет в культуре благодаря фанатским переработкам, а ремиксов у этой композиции очень много. «Тэмола», «Где ты, яблочко мое?» или «Где ты, милая моя, любимая?» В общем, это строчки из известной албанской народной песни, где через образ яблочка выражают нежность и тоску по любимому человеку. Короче, любовная драма. Арнон, Якоб Ли и Киллуа. Композиция «Тэмола».
0: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: подверилась. Эта композиция «Темола» вошла в число лучших в 2018 году на Power Hit Radio лучших по итогу года. Она стала лучшей песней сентября 2018-го. То есть в таком же сентябре, только 8 лет назад, слушатели Power помирали по этой песне. Арнон, Джакопли и Киллула, композиция «Темола» в рубрике «Автохит». Спонсор рубрики представляет студию «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. Первая маникюрная. Делаем как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Автохит на Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Ian Asher is Tele Lefty, Boston.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Осень – время перемен. Начните ее с заботы о себе и детях. Спортивный комплекс «Гольфстрим». Большой бассейн, секции плавания от 3 лет. Уютное кафе для родителей с видом на бассейн. Тренажерный зал, сауна, солярий. Скидка 20% на первую персональную тренировку в сентябре. 31-11-30. Кольский, 14.
2: В разгар рабочего дня особенно важен удобный и практичный обед. Деловые обеды в ресторане «Мосс» от 770 рублей. Доступно, удобно и, главное, вкусно. Здесь все работает для вашего комфортного перерыва. Деловые обеды по будням с 12 до 16. Посмотрите меню на сайте и забронируйте столик уже сегодня. Телефон 70-35-35. Ресторан «Мосс», Софья Перовская, 3.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
5: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
6: New and fresh music.

микрофона Соня Баженова. А Оксана попросила залипательный, как она сама написала, трек «Ловлю», чтобы отвлечься от тяжелых мыслей. Оксана, если песня поспособствует такому преображению и таким положительным изменениям, я спешу ее доставить в эфир.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: 60 minutes. 200 на одной волне. Stay tuned.

же новый час программы Power UDA. Я специально паузу сделала между первым сообщением о треке «Блюда, Бади, да Бада», но в новой версии, и сообщением про то, что старый вы послушать, вот эта тема. Никита пишет: «Соня, доброго дня. Четверг еще не закончился, пятница впереди, а я уже выжжен. Как нет, не лимон, как тряпка. Можно ли старые «Блюда, Бади, да Бадай»?» Так, тряпка, Никита, соберитесь, во-первых. Встрепенулись, потянулись. И давай танцевать. Сами попросили, сами теперь выкручивайтесь.

0: Реклама на Power Hit Radio. Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
1: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
2: 3 октября ресторан «Мосс» приглашает на гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Сомелье высшей категории, с более чем 20-летним стажем. Алексей уходит от сухих терминов в сторону увлекательных историй и ярких ассоциаций. Гастрономическое сопровождение вечера от бренд-шефа «Мосс» Сергея Горелова. 3 октября. Гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Подробности по телефону 70-35-35.
3: Запрещено для детей.
4: Шумные соседи, ароматы в подъезде и вечная борьба за парковку? Смените бетонные джунгли на свободу. В коттеджном поселке Брусникино 4 готовые дома с центральными коммуникациями от 9 миллионов рублей. Собственный дом на участке, простор и тишина, которую вы заслужили. Безопасная покупка через эскроу-счет подходит под арктическую ипотеку. Надежный застройщик – компания «Вудека». Ваш комфорт начинается с одного звонка. Телефон 209010. Сайт «Брусникино.ру». Кредитование ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
6: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
7: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей. I like it. Power. Number one hit music station.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Ну да, еще несколько слов о погоде. Немножко изменилась температура, во всяком случае. Спонсор прогноза погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке. Чуть понизилась температура, естественно, плюс 8 градусов. Очень пасмурно, очень суровое такое низкое небо, которое давит кому-то на глаза, на голову. Ну, неприятно, что там говорить, но на самом деле в Мурманске достаточно тепло. Вот ветер, например, он остался юго-западным, но сила ветра уменьшилась. Она и так была небольшая, там 4-5 метров в секунду, по-моему, а сейчас 1-3 метра в секунду, фиксируют синоптики. Итак, плюс 8 градусов в Мурманске, дождь, но в течение дня он так и будет продолжаться, иногда немножко затихать, останавливаться. Синоптики так нам и говорили. А вот завтра в столице Заполярья плюс 12-14. Ночью 7-9 градусов, погода будет облачной, дожди тоже возможно. Но если ночью, например, сегодня дождь умеренный, то завтра днем дождь небольшой. Ветер сменит направление на северо-восточное, восточное. Ветер будет умеренным. Напомню, завтра в столице Заполярья 12-14 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба, купить магнит, а потом вернуться домой и услышать «Кита видели?». И чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур», ОГРН 12-551-400-2211. Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: Если села батарейка...

0: Today. Твоя беспроводная зарядка.
1: Вот благодарности пошли. А что, ведущие те же люди? Любое слово благодарности, оно ж как соль на рану, можно сказать. Алла пишет, спасибо за заказанную песню «Добуди-добуда». Я прям взбодрилась, а то еду за рулем под дождь. Грустно. Слушайте, Алла, ну нам всем немножко грустно, конечно, от этого самого дождя. Что там говорить?

0: реклама на Power Hit Radio. Рамный внедорожник Тэнк 300 с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца у официального дилера Тэнк Аксель. Почувствуйте характер Тэнк. Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
1: Опять интернет глючит.
2: В танках пинг высокий.
1: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
3: Ваня, помоги! Ты же программист!
4: Как вы мне надоели.
5: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
6: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
1: Вот это CityLink.
7: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
8: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 608060, юргарант51.рф.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
9: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70-70-90.
0: Правила конкурса «Я рисую свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет. 104.5 FM. Get the hits.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ. Фролова 24А, Кольский 27Б.
2: Воспитанники детсада на Чукотке недавно проголосовали за блюдо для полдника. В бюллетене было три варианта – брокколи, печенье и вафли. И пусть брокколи не победила, поучаствовать в выборах, на которых от тебя что-то действительно зависит, особенно когда потом вафли дают, которые победили печенье с минимальным, нужно сказать, перевесом, приятно. Две минуты с пользой. У микрофона Юлия Ряшкина. Откуда есть пошел полдник, каково для полдника идеальное меню и только ли для детишек это полезная практика? Начнем с того, что изначально полдник как раз-таки затея для взрослых. У крестьян, которые работали в поле, день начинался в 4 утра примерно. В 9 утра они уже обедали, а ужин в 8-9 вечера. И понятно, что 12 часов протянуть без еды работающему человеку ну никак. Поэтому было два дополнительных приема пищи. Поужин и тот самый полдник. Позже, когда нормой в распорядке дня стал более поздний утренний подъем, полдники сохранились как дополнительное питание между обедом и ужином, но теперь их время сместилось на 16 часов. И закрепилась эта традиция в тех учреждениях, где планирование приемов пищи по времени имеет особое значение. Детский сад, например. Чукотским вафлям привет. Что было принято есть на полдник у придумавших полдник крестьян? Хлеб да молоко. Незамысловато, но сытно. В советское время подход к полдникам был практически научным и учитывал норму калорий, белков, жиров, углеводов. Но по сути остался как у крестьян. Полдник равно напиток плюс закуска. Напитки: чай, кисель, какао, йогурт, закуска. Пирог, бутерброд, пирожное, печенье. Давайте теперь над идеальным полдником поразмыслим. Чтобы взять с собой такое на работу в качестве перекуса, полдник не должен быть тяжелым, как обед. Подходят простые полезные продукты. Всяческое кисломолочное и молочно-кислое. Летом охлаждающий кефир, зимой согревающая ряженка. Еще творог или творожная запеканка. Снова садиком повеяло. Свежие фрукты или ягоды. Горсточка орехов или сухофруктов. Небольшой бутерброд с сыром и кофе-какао. Добротный вариант полдника для взрослых. У нас на пару, кстати, и любители фруктов в качестве перекуса есть. И любители кефира. А кое-кто без бутерброда с сыром день вообще не представляет. Что диетологи настоятельно не рекомендуют включать в полдник для детей. И взрослым тоже не стоит. Запоминаем. Шоколад, конфеты, чипсы и газированные напитки. Это не есть качественный перекус. Юлия Ряшкина. До новых встреч в эфире.
0: Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Кольский 27Б, Фролова 24А. 25-25-50.
1: Две минуты с пользой.

0: маникюрная, японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей 60-40-60. Мы будем слушать еще одну композицию. Вот в прошлом в автохите была песня 8-летней давности. И сейчас тоже. So Long. Композиция с мощным вокалом в духе Макса Фадеева. И мелодичная, и эмоциональная. Она получила в свое время огромное количество ремиксов. Десятки были версий от разных диджеев. Вообще этот трек стал одной из самых ремиксуемых, так можно сказать, российских песен. И не только в 18 году, но и попозже. Что говорит не только о популярности песни как таковой, оригинала, да, но и о том, насколько вот мелодии, вокал оказались гибкими, податливыми для разных жанровых обработок. Malfa, So Long на 104.5 в рубрике «Автохит». И это, кстати, бестселлер-ремикс для того, чтобы нам как-то пободрее чуть-чуть было.
1: В душе и в машине все мы певцы. «Автохит» на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
2: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» «Кондопога». Информационная поддержка «Пауэрхит Радио». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
3: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Пауэрхит Радио. С понедельника по четверг с 18 до 20.
4: Партнер программы – сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Осенью мужчина не хандрит. Мужчина приводит себя в порядок. Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение. Телефон 20 70 50.
5: Реклама на Пауэрхит Радио. С нами выгодней.
6: 488-442. 104.5 FM.

Power Day 15:57. В Мурманске Степан нам сообщает, что сегодня день моря. Поэтому морской город Мурманск поздравляет с праздником и думает, что и песню нужно поставить соответствующую всем, кто слушает Power Hit Radio, и предложил Степан послушать Ocean. Песня прошлой осени, пояснил он, не помню, кто исполняет, но я предположила, что это все-таки Келвина Харриса композиция, она как раз 25-го года. Ocean в продолжении программы Power Hit Day, в завершении второго часа этой программы. У нас всего час на общение, так сказать, остается, так что успевайте свою заявку оставить.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магниторезонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В Мурманской области избрана Дума 8-го созыва. В составе 28 депутатов. В региональный парламент они избраны сроком на 5 лет. Согласно регламенту областной думы, на первом заседании депутаты изберут председателя, заместителя, сформируют профильные комитеты и иные рабочие органы. По уставу, Дума нового созыва собирается на первое заседание на 19-й день после избрания. В зоне внимания парламентариев останутся законопроекты о поддержке семей с детьми старшего поколения, укреплении экономики и повышении качества жизни в регионе. Совет депутатов города Мурманска принял решение присвоить звание почетных граждан города-героя Мурманска. Скульптору и благотворителю Александру Арсентьеву, он создал более 50 работ, и аналогичное решение принято по кандидатуре директора Мурманского областного театра кукол Евгения Суханова. Он возглавляет учреждение уже 28 лет. Из Териберки в Островной впервые доставили грузы на беспилотном катере. Катер прошел около 300 километров из Териберки в Островной и доставил жителям лекарства, посылки с маркетплейсов и другие товары. Это первый безэкипажный морской переход с грузом на борту за полярным кругом. Катер самостоятельно прокладывал маршрут с помощью искусственного интеллекта, корректировал навигацию при возникновении помех. Как сообщает издание «Комсомольская правда» Мурманск, судно проекта «Герои тумана» разработала мурманская компания «Прогресс». В компании занимаются развитием морских беспилотных систем. Мурманск присоединится ко Всемирному дню бега. Кросс-нации состоится в долине Уюта 26 сентября. Регистрация продолжается. Организаторы уже приняли более 700 заявок от северян. Для каждой возрастной категории свои дистанции. Дети смогут пробежать 1000 метров, юноши и девушки, а также старше 20 лет преодолеют дистанцию 4 километра. Для женщин подготовлены дистанции 6 и 8 километров. Мужчины старше 20 лет смогут испытать себя на самой длинной трассе – 12 километров. Кросс-нации в долине Уюта в эту субботу. Выпуск новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-2200. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Хорошего вечера и до скорой встречи. Эфир на 104.5 продолжит Соня Баженова.
0: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power Hit Radio.

Настя шлет всем работникам и слушателям радио огромный привет и призывает не вешать нос из-за погоды, больше улыбаться и радовать себя всякими приятностями. Что мы и делаем, собственно говоря. Нос держим по ветру, радуемся тому, что погода теплая, несмотря на то, что дождливая. Ну и, конечно, слушаем хорошую музыку, она умеет согревать. Наталья просит поставить Sadness, танцевальная версия Bond Disco. Она уже звучит на 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В разгар рабочего дня особенно важен удобный и практичный обед. Деловые обеды в ресторане «Мосс» от 770 рублей. Доступно, удобно и, главное, вкусно. Здесь все работает для вашего комфортного перерыва. Деловые обеды по будням с 12 до 16. Посмотрите меню на сайте и забронируйте столик уже сегодня. Телефон 70 35 35. Ресторан «Мосс», Софья Перовская, 3.
2: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: You're listening to Power Hit Radio.
4: Get the hits.

морских туров Териберки. Мало что изменилось, все та же погода, та же температура, плюс 8, ветер юго-западный, 1,3 метра в секунду. Завтра будет чуть теплее и чуть менее дождливым день. Днем 12-14 со знаком плюс, днем возможен небольшой дождь, а вот ночью дожди будут побольше сегодня, умеренные. Погода завтра в целом облачная, ветер северо-восточный, восточный тоже умеренный. В общем, все неплохо, живем. Напомню, сейчас в Мурманске плюс 8 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет приложение Терибас. Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба, купить магнит, а потом вернуться домой и услышать кита. Видели? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении Терибас. ООО «Терибас Туро», Гренд 12, 551, 400, 22, 11. Мурманск, Достоевского, 12, офис 5. That is so cool. Turn on Power Hit Radio. New and fresh music. Power. Hey, pick up. I want to come over.

Слушайте, ну, эта песня, конечно, огромное количество голосов набирает, но у меня такое ощущение, что на этой неделе она немножко просядет. Опять же, я не знаю, поддержите вы меня, не поддержите, может быть, сейчас песня появится, кто-то начнет голосовать, и она все-таки будет на первом месте, но пока есть варианты, что упадет с первого места, с лидерского, композиция «Блондиш». Давайте слушать и давайте вместе наслаждаться, потому что песня прекрасная.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Рамный внедорожник Тэнк 300 с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца у официального дилера Тэнк Аксель. Почувствуйте характер Тэнк. Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-40. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
3: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
0: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00. 488-448.
1: Телефон службы поддержки вашего дня.
0: Power Your Day.

Rock and Angel, помню, когда эту композицию еще Rush исполнял. Ну, все новое, это хорошо забытое, старое или почти все. Вот Денис опять же пишет. Привет, Соня, я нашел в вашей коллекции трек один, который я давно не слышал. Перри Корсона и Сара Беттенс. Let You Go. Ох, Денис, у нас чего только не было в нашей истории. Все-таки радиостанции, ого-го, сколько лет, уже скоро 30. Не все сейчас, скажем так, укладывается в канву Power Hit Radio, потому что, ну, меняется время, меняемся мы, с нами меняется радиостанция. Но Ферри Корстена могу выцепить другой трек Wanted в продолжении программы Power Your Day.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53 строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
3: Мама, смотри, я плыву!
1: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20 20 60. Героев рыбачьего дна.

сообщение в сегодняшней программе Power UD. Это Александр, любитель не только кофе, который пишет: «Привет, Соня, привет, радиорубка, пиратский фрегат на связи». Это что, с Днем моря связано, да? «Свистать всех на палубу», пишет Александр. «Передаю горячий салют из пороховых орудий всей моей банде отпетых корсаров на работе, чтобы работа спорилась, абордаж шел по плану, а золото сыпалось в карманы. Врубите нам, пожалуйста, Тиеста, ремикс на тему пиратов Карибского моря. Пусть эта пушка бабахнет так, чтобы прорвало все перепонки от Тортуги до Ямайки. Поднимем черный флаг над этим четвергом». Слушайте, у меня уже так бабахнуло ваше сообщение, Александр. Я свистала всех на палубу, никто не пришел. Но Тиеста сейчас зарегулировала.

0: В Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Всем-всем добрый вечер. Круиз-контроль, микрофона Мария Фрейман. До 18 часов сопровождаю вас в пути и по возможности рассказываю о дорожной обстановке. Но, конечно же, глаза и уши круиз-контроля на Power – это водители, которые в данный момент находятся за рулем. Благодаря вашим звонкам и сообщениям, собственно, и узнаем о том, что там происходит. Так что вашу активность мы только приветствуем и по возможности тоже будем поощрять классными треками. Спонсор программы ООО «Мастер Абсолют». Сети мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, ремонт обуви, профессиональная заточка инструмента. Правила очень простые. У нас есть сайт, приложение, группа ВКонтакте. Сообщение о ситуации дорожной в Мурманске отправляйте туда. Указывайте, если вдруг произошла авария, может быть, где-то пробка, неработающие светофоры. Вот утром прям это было очень актуально. Возможно, где-то такие хитрые лужи, которые прячут огромные ямы, вы уже с этой проблемой столкнулись, и чтобы как-то предотвратить последующие неприятности у других водителей, тоже звоните и рассказывайте. Ну, как написать сообщение, уже рассказала вам, и звонок в студию 488-448, также с помощью наших приложений и сайта можно отправить аудио сообщение в студию. Всем желаю приятного вечера в компании Power Hit Radio.
2: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Автохит – музыкальная рубрика, в которой мы рассказываем что-то подробнее о песне или о ее создателях. Но сначала по дорожной обстановке Кирилл позвонил в студию и сказал, что светофор, который на Челюскинцев около бассейна, там какая-то неразбериха с сигналами в сторону юга и в сторону севера, не скорректированный между собой зеленый и красный. И там, когда уже горит зеленый, то 15 секунд лишних у встречного движения, да, то есть или у другого движения, в общем, на 15 секунд расхождение в сигналах светофора. Имейте в виду, речь о светофоре, который вот на Челюскинцев около бассейна. Надеюсь, что ну вот проблемную ситуацию вы понимаете. И если есть какие-то уточнения, а может быть ситуация уже изменилась, тоже позвоните в студию и расскажите. Ну а в рубрике «Автохит» у нас Эмилио Фернандес и Джонас. Трек называется «Стать ближе». История о внутренних разногласиях в отношениях, когда влюбленные из-за гордости не могут пойти друг другу навстречу, найти какой-то компромисс, но она, главная героиня, понимает, признается, осознает, что вот он мужчина и всей ее жизни, что он ей нужен больше всего на свете и просит его, ну забудь ты, пожалуйста, обиды и давай станем ближе.

пока звучит автохит, позвонили уже два человека в студию. Андрей, это дружинник ГАИ, и Александр, просто неравнодушный наш слушатель. Сказали, что такая ситуация на светофоре, там, где бассейн, она нормальная, сделана специально для того, чтобы автобусы, у которых изменился маршрут 105 и 107 при стоящем встречном потоке, смогли повернуть налево, потому что маршрут их изменился, и по-другому они просто не успеют.

прислала в студию сообщение через мобильное приложение. Пишет, что начиная с перекрестка улиц Баумной и Бандарной в сторону Фадеева ручья сняли асфальт. Анна, спасибо за это предупреждение.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Ваши ножницы перестали резать, а ножи затупились? Верните им жизнь в сети мастерских «Сделай ключ». Теперь не только изготовление любых ключей и ремонт обуви. Профессиональная заточка любого инструмента. От кухонных ножей до сложного маникюрного, парикмахерского, грумерского, медицинского. Главный центр заточки в универмаге «Волна». Для вашего удобства прием инструментов возможен в гипермаркетах «Окей», «Лента», «Народищева» или «Шевченко». ТРЦ «Плазма» и в торговом центре на Карла Маркса, 38, корпус 1.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: 3 октября ресторан «Мосс» приглашает на гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Сомелье высшей категории с более чем 20-летним стажем. Алексей уходит от сухих терминов в сторону увлекательных историй и ярких ассоциаций. Гастрономическое сопровождение вечера от бренд-шефа «Мосс» Сергея Горелова. 3 октября. Гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Подробности по телефону 70-35-35.
5: Запрещено для детей.
6: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092. 92 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
7: Иногда

0: охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
1: Круиз-контроль.
2: Сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей. Профессиональная заточка инструмента. Универмаг «Волна» и еще 5 точек в городе.
1: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: В Мурманске сейчас плюс 8 градусов, ветер юго-западный и довольно слабый от 1 до 5 метров в секунду. Завтра, 25 сентября, на территории региона ожидается облачная. Днем с прояснениями погода, временами будут идти дожди, ночью местами сильные. Ветер холодный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха в ночные часы до 11 градусов выше 0, а днем условие термометра поднимется до 17. Не знаю, рекорд ли это будет для 25 сентября. Нужно будет посмотреть в интернете. Может быть, и да. Я-то

0: Такого не припомним. В Мурманске завтра облачная погода, днем возможен небольшой дождь. Да, ветер будет прохладным, северо-восточным тоже умеренным. От 7 до 9 градусов выше 0 это ночью, а днем воздух прогреется до 14 градусов. Сейчас за окном в Мурманске плюс 8.
1: Пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

Напомним сообщение Анны. Она предупреждает о том, что начиная с перекрестка улиц Баумана и Бандарная в сторону Фадеева ручья сняли асфальт. Круиз-контроль продолжается. Сообщения о дорожной обстановке присылайте с помощью сайта или нашего приложения.

0: Круиз-контроль.
1: Реклама. Если ключ вдруг потерял, ножницы точить устал, не ходи мрачнее туч, обращайся в «Сделай ключ».
2: «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, ремонт обуви, профессиональная заточка любых инструментов, от кухонных ножей до сложного маникюрного, парикмахерского, грумерского, медицинского оборудования. Главный центр заточки в универмаге «Волна». Также прием инструментов в гипермаркетах «Окей», «Лента», «ТРК Плазма», в ТЦ на Карла Маркса, 38, корпус 1.
3: Рамный внедорожник «Тэнк 300» с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца у официального дилера «Тэнк Аксель». Почувствуйте характер «Тэнк». Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
4: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
5: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения.
6: Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери.
5: «Муткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Муткис». Телефон 7497.
7: Для лиц старше 12 лет.
8: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь в законодательстве в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
9: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 0015.
8: Компания «Консультант ИТС».
10: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
0: Круиз-контроль.
8: Сеть мастерских «Сделай ключ». Теперь и профессиональная заточка любого инструмента. Быстро и качественно.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 4-8-8-4-4-8.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. КАМАЗ планирует начать производство туристических автобусов. Об этом на полях выставки «Комтранс» в Казани сообщил ТАСС гендиректор компании Сергей Кагогин. Отмечу, автобус КАМАЗ-52229 оснащен газовым двигателем, собственные разработки КАМАЗа и роботизированной коробкой передач. Запас хода от штатных баллонов составляет около 500 километров, а при установке дополнительных баллонов может достигать 650 километров. Ранее стало известно, что КАМАЗ приступил к созданию пассажирского автобуса с системой автоматизированного вождения. В КАМАЗе уточнили, что вывод такого транспорта на дороге будет происходить поэтапно с учетом опыта эксплуатации беспилотных грузовиков и по мере разработки нормативной базы.
0: Акселератор.
1: Японские марки обошли российские по продажам автомобилей с пробегом. В августе японские марки заняли первое место. 145 тысяч машин было продано против 124,5 тысяч российских автомобилей. При этом общие траты россиян на подержанное авто снизились на 5% к июлю, следует из исследования Газпромбанка Автолизинга и Автостата. В структуре продаж после японских и российских марок третьими стали автомобили европейских брендов. Далее корейцы и американцы замыкают список. Китайские машины. При этом лидерство по количеству проданных машин и по объему расходов не совпало. Японские автомобили оказались первыми в штуках, тогда как больше всего денег россияне потратили на европейские марки. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Рок-н-ролль на волне Пархит-радио продолжается, и через секунд 15-20 предложу вам послушать новинку недели. Ну а пока быстренько напомню, что есть информационный канал во ВКонтакте Пархит-радио. Там мы регулярно публикуем ваши аудиозвонки и комментарии на тему, которая обсуждается в утреннем круиз-контроле. И сегодня поводом для темы была новость, что в конце сентября, вот уже вот-вот появится регулируемый пешеходный переход между Домом торговли и Азимутом, да, через проспект Ленина. Так вот, мои коллеги, ведущие, спрашивали, где еще нужны подобные регулируемые пешеходные переходы, а где в городе? Они уже есть, но вы считаете, что они лишние? Комментарии можно как прочитать в самой группе ВКонтакте, так и послушать вот этот самый аудиофайл, про который я говорю, который размещен в информационном канале во ВКонтакте.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Kima Sounds, Rise Slow.

0: без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: В работе важен инструмент, а в деле – мастерство. Сеть мастерских «Сделай ключ» теперь это не только изготовление ключей и ремонт обуви, но и профессиональная заточка любого инструмента. Кухонных ножей, маникюрных принадлежностей, парикмахерского, грумерского, медицинского инструментария. Здесь вернут им идеальную остроту. Главные центры заточки в универмаге «Волна». Также сдать инструмент можно в «Окее», «Ленте» на Радищева и Шевченко, в «Плазме» и на «Карла Маркса» 38, корпус 1.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: В разгар рабочего дня особенно важен удобный и практичный обед. Деловые обеды в ресторане «Мосс» от 770 рублей. Доступно, удобно и, главное, вкусно. Здесь все работает для вашего комфортного перерыва. Деловые обеды по будням с 12 до 16. Посмотрите меню на сайте и забронируйте столик уже сегодня. Телефон 70 35 35. Ресторан «Мосс», Софьи Перовской, 3.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-10-92, 8-911-060-10-92 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
5: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
0: Круиз-контроль.
1: Сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей. Профессиональная заточка инструмента. Универмаг «Волна» и еще 5 точек в городе.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Программа «Круиз-контроль» на волне 104.5. Меня зовут Мария Фрейман. Скоро будем уже завершать, но напомню, что, начиная с перекрестка улиц Баумана и Бандарная, в сторону Фадеева ручья сняли асфальт, и по поводу светофора на Челюскинцев около бассейна некоторые слушатели пожаловались, что вроде как не совсем синхронно там сигналы работают. Нет, все в порядке с этим светофором. Там специально сделаны дополнительные 15 секунд зеленого сигнала, чтобы автобусы рейсовые 105 и 107 могли повернуть налево, и встречные потоки им для этого маневра не мешали. Так что, если вы впервые проезжаете через эту локацию, имейте в виду, светофор около бассейна на Челюскинцев, кажется, что работают сигналы некорректно, все там в порядке на самом деле.

Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

завершаем круиз-контроль под сопровождение треков Power и Дождя, который решил этим вечером задержаться. Спонсор программы — сеть мастерских «Сделай ключ», изготовление любых ключей, ремонт обуви, заточка любого профессионального инструмента, универмаг «Волна», гипермаркет «Окей», лента на Радищева или Шевченко, ТРЦ «Плазма», торговый центр на Карла Маркса, 38, корпус 1, без обеда и выходных. 18 часов у нас районный квартал. Это коротко о главном сфере недвижимости. Ну и сразу после «Обратная тяга» поговорим, на чем мы можем сейчас сэкономить, но так, чтобы не оставить себя уж совсем без каких-то маленьких радостей в жизни. Так что через несколько минут вновь буду вас приветствовать на 104.5.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Рынок недвижимости Мурманска, пожалуй, с момента формирования отличался от рынков других городов. Примеров тому масса. От невостребованности квартир-студии на первичном до ценовых тенденций на вторичном. Как отмечает эксперт программы Константин Винзовский, сейчас, например, рынки новостроек и загородной недвижимости в значительной степени сдерживают рост стоимости квадратного метра на вторичном рынке жилья Мурманска.
4: Цена держится в пределах 100 тысяч рублей, плюс-минус. В общем-то, мы этого ожидали, это понятно, предсказуемо, и думаю, что в ближайшее время ничего не изменится. Разные мы прогнозы слышим, не вижу, что есть какие-то основания по изменению ситуации на рынке недвижимости.
3: Сейчас на рынок вторичного жилья в Мурманске влияют не только экономические внешние факторы, но и смежные рынки.
4: В принципе, есть все основания для того, чтобы цена на недвижимость росла. Эти основания были и в начале этого года. Но есть загородный рынок недвижимости, он тоже влияет очень сильно и перетаскивает покупателей со вторички, с нашей, с мурманской. Люди переезжают за город, приобретая комфортное жилье за городом, они не покупают в это же время квартиру в Мурманске какую-то комфортную, хорошую, дорогую. Конкуренция какая-никакая, да, для рынка. Есть, конечно, и рынок новостроек. Покупатели, которые также могли бы быть на вторичном рынке и купить квартиру на вторичном для своей семьи, покупают квартиры в новостройке там с перспективой вселения, не в коммерческих каких-то целях, там, да, сдавать, зарабатывать с этой сделки в будущем, а прям для жилья, для своих нужд семейных.
3: И эти люди также не придут на рынок вторичной недвижимости в обозримом будущем, отмечает Константин Винзовский.
4: Сам факт, что есть на рынке конкуренция, это определенное давление оказывает, и если бы не было первички, если бы не было такого активного загорода, цена была бы выше на процентов 20, я думаю, как минимум, то есть мы бы видели среднюю цену 1120. Центр города стоил бы по 150-160 тысяч рублей, 170. А здесь мы видим в среднем 100, ну, от 80 там, до 120, 130, 140 тысяч, в зависимости от того, что вы покупаете. Поэтому, говоря о прогнозах, вторичка давление получает от загородного рынка и рынка новостроек. Это продолжается, изменений на этом поле никаких не предвидится.
3: Кроме того, как предсказывали некоторые эксперты, деньги со счетов населения в каких-то больших объемах не потекли в недвижимость. Подобные сделки есть, но они не имеют массовый характер, способный влиять на рынок. В итоге цена стоит на уровне 100 тысяч рублей за квадратный метр.
4: Это хорошо. Стабильность всегда хорошо. Можно прогнозировать. Нет нервозности, переживаний, потому что сделка не всегда идет. Одна продал, покупатель, продавец, все. Люди часто покупают в цепочках. Продал одну, купил другую. Хорошо, когда все стабильны, все предсказуемы по ценообразованию, готовы ждать. Рассматриваем это как позитивный такой фактор. Выгоды для мурманчан, что можно как минимум что-то прогнозировать и видеть немножко будущее рынка недвижимости, ну и понимать, что вы можете даже с деньгами побыть на рынке, поискать, повыбирать. Это тоже большое благо, и быть уверенным, что каких-то скачков не будет, и вы не потеряете деньги на этой сделке. Купите то, что планировали.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.

0: Всем-всем добрый вечер. Это программа «Обратная тяга» с этого момента и до 20 часов. В студии продолжает дежурить Мария Фрейман. Этим вечером хочу у вас спросить про вашу экономическую адаптацию. А все потому, что за последний год 68% россиян были вынуждены сокращать хотя бы одну статью расходов. Ну вот результаты опроса были опубликованы в издании газета «Точка.ру». Поэтому спрашиваю, на чем сейчас вы экономите, о каких товарах или услугах вам пришлось забыть, а может быть, не приходилось вам забывать, потому что нашлась таки достойная замена, какая-то альтернатива, которая вас по главным показателям вполне себе устраивает, а может, у вас есть такие радости жизни, от которых и не отказывались, и не планируете отказываться в любом случае, ну, по разным причинам, потому что они вам очень нравятся, потому что готовы переплачивать. А может быть, эти радости жизни такие, за которые вообще платить ничего не нужно. Вот вы есть, вы живете и, стало быть, можете их получать. В общем, обратной тяги мы делимся опытом экономической адаптации. Хочу сделать на этом акцент, что да, хочется поскрипеть зубами, поплакать, плач Ярославный такой. Это нас хлебом не корми, дай пожаловаться на жизнь, на судьбу, на ситуацию в стране и в мире. Но давайте как-то вот попробуем быть хотя бы ближайшие 2 часа баронами Мюнхгаузенами, чтобы вытаскивать себя за волосы и действительно чем-то конструктивным поделиться. Но чтобы хоть немножечко посветлее, это нам полегче стало. Рассказывайте в комментариях под постом во ВКонтакте. Используйте сайт или наше приложение, чтобы отправить сообщение в студию. Ну или звоните 488-448.
1: Ветер залива тянет замотаться в шарф. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Зачем хандрить осенью? Лучше привести себя в порядок в черной кости и радоваться последним дням без шапки. Стрижка 1000 рублей. 20-70-50.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
3: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко дню учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж цветы» с доставкой по Мурманской области.
4: 3 октября ресторан «Мосс» приглашает на гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Сомелье высшей категории, с более чем 20-летним стажем. Алексей уходит от сухих терминов в сторону увлекательных историй и ярких ассоциаций. Гастрономическое сопровождение вечера от бренд-шефа «Мосс» Сергея Горелова. 3 октября. Гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Подробности по телефону 70-35-35.
5: Запрещено для детей.
6: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
7: Geely CityRay – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
8: Дома.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8 911 060 10 92, 8 911 060 10 92 и 8 911 317 92 79 8 911 317 92 79. Вступай в наши ряды.
4: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
5: 488-442. Гурман Анатолий растягивает удовольствие. Гуттаперчевая дамочка тянет шпагат. Дальнобойщик тянет прицеп в Мурманск. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров «Териберки». В Мурманске по-прежнему плюс 8 градусов. Ветер. Ветра нет, штиль. Вот такую информацию дает сайт регионального гидрометцентра. И завтра, 25 сентября, в Мурманской области ожидается облачная, но днем с прояснениями погода. Временами будут идти дожди. Ночью сильно. Ветер северо-восточный умеренный от 6 до 11 градусов тепла. Ночью, днем столбик термометра поднимется до 12 и даже до 17 градусов выше 0. В Мурманске будет облачная погода. Днем возможен небольшой дождь. Ветер, да, холодный, северо-восточный, но умеренный. До 9 градусов тепла за окном будет ночью. Днем воздух прогреется до 14 градусов. Сейчас что мы можем наблюдать? Ну, вот ровно через 20 минут закат солнца обозначен на сегодня, и продолжительность светового дня, таким образом, сегодня составляет 12 часов 7 минут, завтра на 8 минут световой день будет короче, и завтра, 25 числа, солнце будем встречать в 6 часов 38 минут, а прощаться с ним в 18:37. Ну и давайте о главном, о температуре воздуха, плюс 8 в Мурманске, сейчас и полный штиль. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать: «Кита видели?» Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур», ОГРН 12-551-400-22-11, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.

Дорожная тяга продолжается. За последний год 68% россиян были вынуждены сокращать хотя бы одну статью расходов. Газета «Ру» сообщает нам об этом. Такие результаты исследования. Что вы скажете? Что-то сократили, какую-то статью расходов?

0: что туда вошло, какие товары, услуги, что и чем удалось заменить, потому что по факту оказалось, что подходит и вполне себе можно заменить по тем или иным показателям, а может быть, есть какие-то такие у вас мелочи, радости жизни, которые заменять-то не пришлось, потому что либо они вообще ничего не стоят, и вы их получаете просто так от жизни, либо потому что не готовы от них отказаться за любые, за какие угодно деньги. Ксюха пишет: Викторовна, не могу отказаться от покупного кофе днем и от покупки новой книги, когда их и так полно и на маркетплейсах, они дешевле, но прихожу в книжный, а потом как в тумане. Из экономии продукты строго по списку, ничего лишнего в виде чего-нибудь к чаю или что-то вкусненькое. Вот, Ксения, вот последний ваш пункт в виде чего-то лишнего, чего-нибудь к чаю или что-то вкусненькое, это как раз, мне кажется, основная статья моего разорения. Все посчитано, все учтено, что на что потратится. И кажется, что все, вхожу в бюджет идеально, но я захожу в продуктовый, какой-нибудь конфетный кондитерский отдел, и там у меня все как в тумане. А насчет книг, я давно их уже не покупаю, даже вот не последние лет 5, да, на которые принято сейчас ссылаться. Нет, даже еще раньше, они давно уже дорогие, издательская деятельность, не только в России, но и вообще по миру. Поэтому я пристрастилась, не поверите, к библиотеке. Они сейчас такие современные становятся пространства и очень оперативно и быстро пополняют свои фонды. Там можно найти прям вот супер новинки. Даже те книги, которые не выставляются по определенным современным уже, да, законодательным причинам в России на полке, для того, чтобы можно было свободно подойти и взять, все равно эти книги есть, нужно просто специалисту, библиотекарю сказать, и из архива их заберет, и вы спокойно их почитаете. Плюс книги еще очень в большом количестве выкладываются в электронном виде, даже у тех библиотек, если ты записан на библиотеку, то доступ к этому электронному хранилищу, то он бесплатный. Можешь пользоваться, читать в течение месяца, потом продлевать, как обычную книгу, и не нужно брать, покупать, тратить на это деньги. Хотя вот эту манию, книгоманию, я очень хорошо понимаю, долго ею страдала, но из-за того, что переезды с квартиры на квартиру были очень часто и просто замучилась собирать все эти бесконечные тяжеленные коробки, вот пришлось отказаться от покупки, но замену, видите, нашла. Стала ходить в библиотеки, фонды там прекрасные, так что рекомендую. А покупной кофе? Ну да, тоже мы грешим, с подружкой идем гуляем, но как не купить себе стаканчик? Хотя, если вот быть таким прям занудой и все-все посчитать, то довольно приличные деньги на этом всем оставляются. Вы на чем экономите? Если экономите, потому что, может быть, кто-то супер разбогател, и этого не требуется. Если экономите, то на чем? Какую замену продукты, услуги нашли? В общем, как выкручиваетесь? Рассказывайте, нам интересно. Пишите сообщение через сайт или наше приложение, или во ВКонтакте прямо в комментариях.
1: Взгрустнувшая Надежда Кузьминишна затягивает песню. На шиномонтажке тянут резину. Мальчик Игнат тянет кота за уши. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Осень – не повод для хандры, а идеальный момент, чтобы обновить стрижку. Черные кости знают, как поднять моральный дух и добавить уверенности. И самое приятное – прайс остается максимально доступным. Стрижка – 1000 рублей. Папа и сын – 1500 рублей. Стрижка плюс борода – 1600 рублей. Заходи в «Черную кость» за стильным образом. Удобная запись в приложении ВКонтакте через сайт и по телефону 20 70 50.
1: Обратная тяга.
3: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж. Прыгнуть с парашютом. Заказать в пиццерийке куриные крылышки.
4: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
6: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
7: Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Хольский, 118, телефон 33-000.
8: Осень – время перемен. Начните ее с заботы о себе и детях. Спортивный комплекс «Гольфстрим». Большой бассейн, секции плавания от 3 лет. Уютное кафе для родителей с видом на бассейн. Тренажерный зал, сауна, солярий. Скидка 20% на первую персональную тренировку в сентябре. 31-11-30. Кольский, 14.
9: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс», Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
1: Обратная тяга.
2: Осенью мужчина не хандрит. Мужчина приводит себя в порядок в «Черной кости». Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение 20 70 50.
0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
1: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: 94.5. Сегодня говорим про наши способы экономить в непростой ситуации. Пьющие могут экономить на спиртном, курящие на сигаретах. Так начинает свой развернутый ответ Степан. И то, и другое вредно и опасно для здоровья, уточняю уже я. Ну вот путешествие в отпуск, вот им точно не могу пожертвовать. Это основная цель, поясняет слушатель, на которую всегда стараюсь откладывать. А с нынешними ценами приходится это делать сильно заранее. Лучше не позволю себе что-то вкусное. Но отдохнуть съезжу раз в год – это главная цель. Как говорится, если есть цель, иди к ней. Не можешь идти – ползи. Не можешь ползти – ляг и лежи в направлении цели. И вот еще на здоровье экономить точно нельзя. Абсолютно здесь вами согласна. А вот дальше я читаю, конечно, и у меня волосы дыбом становятся. Неужели кто-то так поступает? Пишет, что жертвовать нормальной анестезией при лечении зубов нет. Такого уровня пофигизма я еще не достиг. Честно говоря, я уже давно не представляю, как лечить зубы без анестезии. Это просто страх моего детства, когда анестезия, такого понятия, по-моему, вообще не существовало в стоматологии. И это был ужас ужасный. Поэтому да, в статью экономии лечение зубов тоже не вписываем. Ну и дальше Степан пишет, что главный вопрос, на мой взгляд, должен быть даже не на чем сэкономить, а и от чего отказаться, а по каким причинам нам приходится это делать и как эти причины устранить. Здесь я с вами согласна на 100%, но также и на 100% понимаю, что вот в этом эфире, в этом разговоре эфирном ничего мы с вами изменить, увы, не сможем. А поднять как-то друг другу настроение, приободрить, что-то подсказать – это в наших силах. Вот давайте то, что мы можем делать, мы и будем делать. Итак, вопросы этой вечерней обратной тяги. Какие статьи расходов у вас изменились? Какие замены там произошли? Каких продуктов? На что поменяли? Достойно ли это качество? Достойно ли это замена? От каких услуг, может быть, отказались? Или стали приобретать другие? А может быть, в вашей жизни есть такие радости, на которые вообще тратиться не приходится. Ну вот хочу сказать, что у меня есть такое увлечение. Я обожаю хореографию фламенко. Хожу туда, занимаюсь уже очень долго. 7 лет или 8-8 год, что-то в этом роде. И тоже цены за абонемент повышаются, но все равно буду оплачивать, потому что это доставляет мне просто фантастическую радость. Такое ощущение, что это огромная часть меня. Ну ладно, ну что ж, заплатим, но зато будем заниматься любимым делом. Вот что-то в этом духе. И есть другая, например, другая радость в жизни. Прогулки с подругой по городу. Ну, кто у нас может отнять эти прогулки? Да никто. И стоит это ничего. Ну, разве что вот стаканчик уличного кофе, на который придется разориться там 250-300 рублей. Ну, вот и все. Делитесь своими лайфхаками, своей историей, вашей экономической адаптации.
1: Обратная тяга. На Power.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Рамный внедорожник Тэнк 300 с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца у официального дилера Тэнк Аксель. Почувствуйте характер Тэнк. Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-40. Кольский проспект 83. Не оферта. Предложение ограничено.
2: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
3: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
6: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В сентябре при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25-16-43. Сайт oknaaries.ru.
7: Привет! Обед! Вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат. Всего 370 рублей. Бесплатная доставка. Даже одного обеда готовим с любовью.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
3: Обратная тяга.
4: Синяя хандра? Не слышали? Когда ты выглядишь круто, никакая погода не испортит настроение. Пока еще можно ходить без шапки, самое время заглянуть в черную кость и освежить стрижку. Цены остаются прежними. Стрижка 1000 рублей, папа и сын 1500 рублей. Стрижка плюс борода 1600 рублей. Приходи за уверенностью и качественным сервисом. Удобная запись в приложении ВКонтакте, через сайт и по телефону 20 70 50.
5: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
3: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики ИП Петрик Мария Ивановна, студия «Первая маникюрная», японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей, 60-40-60. В «Золоте чартов» отправляемся в Юго-Восточную Азию. Там расположена страна, в которой проживает 18 миллионов человек. Большая часть из них исповедует буддизм, наверное, поэтому внешне это очень спокойные люди, потому что вот проявлять эмоции, какую-то конфликтность на публике не принято. Обязательное школьное образование всего 6 лет в этом государстве, и грамотными, как следствие, да, является всего 70% граждан. Уровень каких-то преступлений против туристов очень низкий, местные жители миролюбивы, ну, буддисты, что с них взять. И основные риски – это карманники, воровство, такие мелкие кражи сумок, телефонов. Традиционная кухня – рис, речная рыба, ароматные травы, кокосовое молоко и всевозможные пряные пасты. Визитная карточка страны – грандиозный храмовый комплекс Ангкор-Ват, построенный в начале 19 века в честь бога Вишну. И этот же храм, он в виде такого силуэта запечатлен на флаге государства. Да, Камбоджа. В музыкальных чартах Камбоджи сегодня особенно активно слушают песню, которая называется «Николь Кидман». И в ней главная героиня сравнивает себя с этой кинодивой, причем с конкретной ролью в фильме «Мулен Руж». И, в общем, она уверена, что Николь Кидман и она абсолютно идентичны. Вот это, конечно, уровень самоуверенности. Будем слушать трек и учиться.

чартов. Сегодня Камбоджа, Адела, трек называется «Николь Кидман». Спонсор рубрики представляет студию «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная» делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60 40 60. ВКонтакте 1 маникюрная.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.

0: Дневного разговора, ну, кроме пятницы. В пятницу вечером у нас у всех другие дела. А вот с понедельника по четверг с 18 до 20 предлагаем вам для обсуждения самые разные темы. Легкие, может быть, ностальгические какие-то, философские, может быть, спорные. А вот сегодня предложила вам поделиться лайфхаками, рассказывать, как вы живете в современной экономической реальности. Ну, потому что поводом для беседы стали опубликованные данные исследовательского центра в газете .ru, что 68 россиян были вынуждены сокращать хотя бы одну статью расходов. Вот что попало под это понятие статья расходов у вас, на чем вы сейчас экономите или не экономите, потому что заменили одни продукты на другие и в качестве не потеряли, а может быть потеряли, но это оказалось для вас не таким уж и критичным, а может быть наоборот, вы не на чем не экономите, наоборот, стали больше всего приобретать и товаров и услуг. Если среди наших слушателей такие, уж давайте, похвастайтесь, поаплодируем вам стоя. Ну и есть ли какие-то радости жизни, от которых вы не откажетесь в любом случае, сколько бы они ни стоили? Тут два варианта, две развилки, да, либо потому что это, в принципе, бесплатные вещи, как то общение, какие-то увлечения, как, например, книга, чтение и библиотеки, да, и либо это настолько вам ценно и дорого, что, да, готовы будете платить и платить и платить. Есть несколько комментариев, они опубликованы во ВКонтакте под постом на тему обратной тяги. Можно написать сообщением и отправить через сайт или наше приложение. И да, еще раз напоминаю, что жаловаться можем долго и практически на все, что нас окружает, но давайте-ка лучше попробуем быть друг другу полезны и рассказать, что вам пришло на замену в той ситуации, когда нужные вещи или нужные услуги не оказались. Вот как вы выкрутились из ситуации, какую адекватную замену нашли, на чем сейчас экономите.
1: Обратная тяга. На Power.

Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

0: Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20.
1: И к нашей беседе присоединяется слушатель с ником Чижик-Пыжик. Пишет, что с одной стороны стал меньше покупать мелочей, типа батончиков, снеков, на них цены сейчас будь здоров, но страданий по этому поводу особо не испытываю. С другой стороны, перешел на качественные БАДы и витамины и так далее. Но это не про экономию. Экономии, как видите, нет, да уж действительно, какая-то экономия БАДы и качественные витамины, а скорее про мое взросление, вот так резюмирует Чижик-Пыжик. Пыжик.

0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Зачем хандрить осенью? Лучше привести себя в порядок в черной кости и радоваться последним дням без шапки. Стрижка 1000 рублей. 20, 70, 50.
1: Обратная тяга на Power Hit Radio.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Это мы – единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер «Фольксваген» в Мурманске. «Аксель». Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
5: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
6: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: Капитальный ответ. Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
7: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
8: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
9: Взгрустнувшая Надежда Кузьминишна затягивает песню. На шиномонтажке тянут резину. Мальчик Игнат тянет кота за уши. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
1: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: В Мурманске плюс 8 градусов, причем сайт регионального гидрометцентра и термометр на Коминтерной 7 единодушны, да, 8 градусов и полный штиль. Ну, про дождь вы сами видите и, наверное, слышите, как он лупит по вашим оконным карнизам. Завтра, 25 сентября, в регионе ожидается облачная, а днем с прояснениями погода, временами будет идти дождь, этой ночью местами очень сильный. Ветер северо-восточный, восточный, от 6 до 11 градусов тепла, это в ночные часы, а днем воздух прогреется до 12. А кому-то повезет, и у него будет там, где он живет, около 17. Нет, не шучу, действительно, от 12 до 17 градусов тепла завтра по всей территории Мурманской области. Что касается столицы Кольского Заполярья, то завтра будем ожидать облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь, ветер будет холодным, северо-восточным. Ночью до 9 градусов тепла, днем плюс 12-14 градусов.

0: Чувствуется, что тема непростая, даже в каких-то местах может быть болезненная. Но согласна, экономическая ситуация не самая превосходная сейчас у нас в стране, и приходится поджиматься, по крайней мере. 68% россиян признались, когда проходил опрос, что на одной хотя бы на одной статье расхода они стали экономить. И я вот полюбопытствовала у вас, а на какой-то именно статье расходов, что на чем стали экономить или, может быть, не экономить, а заменять продукты, услуги и так далее, а с чем не расстанетесь ни при каких обстоятельствах, на чем экономить точно не будете. Александр пишет, что никогда не экономил и не будет он это делать на еде, потому что неминуем дефицит белков, витаминов и так далее. К тому же у меня не особо завышенные требования, уточняет слушатель. Всякие там фуагра, трюфели, омары не употребляет он. Простая, сбалансированная еда. Ну а если у вас дошло до экономии на еде, то стоит задуматься, тем ли вы в жизни занимаетесь и что с этим нужно делать. Согласна с вами. Еще Александр не будет на отпуске экономить, потому что какой смысл работать весь год и откладывать на отпуск, если потом в нем еще и как-то ужиматься. Нет уж, поработал, хорошо, отдохни. Ну а на чем можно экономить? Александр, кстати, спасибо за развернутый ответ. По всем пунктам ответили. Пишет, что можно, например, это сделать на хостоварах, на косметике, каких-то таких-то вот бытовых принадлежностях. Кстати, да, тоже обратила внимание, что у меня сменились марки порошков, всяких средств для посуды, губок моющих, тряпочек всяких. Это точно. Уж больно сильный разброс по ценам может быть на один и тот же товар на разных площадках и магазинах. Тут имеет смысл поискать что-то качественное, но по акции или с купонами. Ну вот все, Александр, у нас кладезь полезных советов. Еще пришло сообщение через наше приложение. Сейчас открываю. Лара пишет. Вот на себе стала экономить. Так-так-так. Интересно. Причем не сказала бы, что это отразилось на качестве жизни. Просто раньше нормально так переплачивала за бренды, особенно в косметике. Ну вот как раз то, о чем Александр говорил. Знаете, на чем и на ком экономить не могу и не буду, спрашивает нас Лара. Только не смейтесь, на кошках своих лежат сейчас две на диване, и меня в свою компанию не пускают. Другой корм просто не едят, и все, и лакомств требуют своих любимых. Так что, Ларочка, подвинься, говорю я себе, и заказываю очередную кошачью фигню на маркетплейсе. У вас как дела обстоят с этим? Какие продукты на какие, на что поменяли? Может быть, от каких-то услуг пришлось отказаться вовсе? И расскажите, какие радости в жизни у вас остались, на которых вы не будете экономить, ну, потому что слишком они вам ценны, а с другой стороны, может быть, и достаются они вам бесплатно, как все самое лучшее. Вообще-то за него платить не приходится, за самое лучшее в этом мире.
1: У директора вытянулось лицо, теща потянула спину. Школьники тянут лес рук, а всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Осень – не повод для хандры, а идеальный момент, чтобы обновить стрижку. Черные кости знают, как поднять моральный дух и добавить уверенности. И самое приятное – прайс остается максимально доступным. Стрижка – 1000 рублей. Папа и сын – 1500 рублей. Стрижка плюс борода – 1600 рублей. Заходи в «Черную кость» за стильным образом. Удобная запись в приложении ВКонтакте, через сайт и по телефону 20 70 50.
1: Обратная тяга.
3: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» Кондопога. Информационная поддержка Power Hit Radio. Билеты в кассе Ледового только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
4: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
5: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант, 51.рф.
1: Обратная тяга.
2: Осенью мужчина не хандрит. Мужчина приводит себя в порядок в «Черной кости». Удобная запись ВКонтакте, через сайт и приложение 20 70 50.
0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
6: Обратная тяга на Power Hit Radio.

вполне как обычное бытовое сообщение, но в конце прям такая хорошая философия, которую мне хочется поддержать в этой обратной тяге. Предложила вам сегодня поделиться информацией, как в быту вы справляетесь, какие продукты на что заменили, потому что, ну, может быть, их теперь не продают в стране, может быть, цены на них выросли. Ну, не хочется совсем без них обходиться. Вот нашли какую-то достойную замену. То же самое касается и услуг каких-то. И какие радости в жизни продолжают у вас оставаться и доставлять вам удовольствие, с которыми вы не расстанетесь при любых обстоятельствах. Вот уже несколько комментариев прозвучало, что точно с отпуском люди не готовы расстаться, но целый год работаешь, да, в непростых условиях, и речь не о морозе, как могли бы подумать жители, не знаю, средней полосы России, а то, что вот темнота у нас наступает, день сокращенный, да, имеется в виду световой. Да, все это непросто, удалены мы от основных городов, ну, приходится тратиться нам на дорогу и так далее, но все равно от отпуска, от возможности отдохнуть, увидеть что-то другое, новое, не готовы отказаться, и это здорово. А вот Надежда пишет, что я перешла на домашние десерты, причем ППшные, и получается вполне себе бюджетно, если использовать базовые продукты. Да, это экономить, это вообще не про радость, но жить нужно здесь и сейчас, и выжимать все возможное. Ничто не приговор, все выбор. Надежда, у вас и имя такое соответствующее, так что 100-500 лайков от меня получаете. И напоминаю, что совсем скоро музыкальная рубрика «Romantic Collection» подобрала интересную песню, и подробнее чуть позже о ней расскажу. Power. Listen up, everyone.

0: Реклама. Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
1: Партнер проекта – производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
2: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Обратная тяга.
1: Синяя хандра? Не слышали? Когда ты выглядишь круто, никакая погода не испортит настроение. Пока еще можно ходить без шапки, самое время заглянуть в черную кость и освежить стрижку. Цены остаются прежними. Стрижка 1000 рублей, папа и сын 1500 рублей. Стрижка плюс борода 1600 рублей. Приходи за уверенностью и качественным сервисом. Удобная запись в приложении ВКонтакте, через сайт и по телефону 20 70 50.
4: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет.
0: А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

Петрик, Мария Ивановна, студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей 60-40-60. В «Романти Коллекшн» у нас песня, которая называется «Marvin Gaye». Это дебютный сингл американского вокалиста Чарли Пута при участии Меган Трейнер. Он был выпущен в 2015 году. «Marvin Gaye» — это легендарный американский соул-вокалист и музыкант, даже мультиинструменталист, вот так его еще называют. Песня в честь него и посвящена ему. Помните, «Золоте чартов»? Час назад у нас был трек, который сегодня очень популярен в Камбодже, который назывался «Николь Кидман». Вот такая у нас перекличка этих идолов в музыкальных рубриках получилась. Так вот, такая легкая ретро-поп-композиция, и песня призывает отбросить стеснение, отдаться чувствам, эйфории. Там есть такие слова, что «давай слушать Марвина Гая и целоваться до утра», потому что в тебе столько нежности. И да, я попался на этот нежный крючок, но я рад, что я попался. «Романтик Коллекшн», Чарли Пут и Меган Трейнер. Слушаем.

Надежда еще прислала сообщение, пишет, что экономия – это способ тратить деньги без удовольствия. Пожалуй, что так, да, но смотря какие приоритеты. Этим вечером с вами была Мария Фрейман. Поздравляю всех с вечером четверга. Завтра пятница, по моим наблюдениям, лучший день недели, так что ура! Желаю вам всего доброго, и пусть у всех нас будет возможность когда-нибудь жить без экономии. До свидания.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: В каждом городе России есть улица Советская. Есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
3: 104.5 FM.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5 FM.

0: Power Hit Radio. New fresh
1: music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: David Guetta и Hypaton. You and I, me and you.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

powerful and mind-blowing. Power Heat Radio.

0: 23 часа в Мурманске.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Feel the power. Power.
1: Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

0: Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20.
1: Powerhit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Kima Sounds, Rise Slow.

0: new and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Topic и Carte Blanche. Lucky ones.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM.
3: Stay tuned on Power

0: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Two Colors, Prima Donna.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: 60 minutes. 200 на одной волне.
3: Stay tuned on Power Hit Radio.

0: The best music. Radio station.
1: 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Power.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.